0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: 25 36 71 0+.
1: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
2: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
1: Список задач большой. Как же с этим справиться?
2: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
1: Это впечатляет. А как насчет либидо?
2: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
1: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
2: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: «Темная ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».
1: В ресторане по стенкам висят тут и там три медведя, заколотый витязь. За столом одиноко сидит капитан. «Разрешите?» — спросил я. «Садитесь, закури». «Извините, Казбек, не курю». «Ладно, выпей, давай-ка посуду». «Да пока принесут». «Пей, кому говорю». «Будь здоров, обязательно буду».

0: старшиною. Он все больше хмелел, я за ним по пятам. Только в самом конце разговора я обидел его. Я сказал: капитан, никогда ты не будешь майором.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыша по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

воркует, голубок с голубкою воркует, вот она сама любовь ликует, голубок с голубкою воркует, и от счастья глазки закрывая, все на свете сразу забывая, мы с тобой люди, человек.

Я сегодня займан, как дикарь, пред твоими чудными глазами. Волосы твои я не

0: бесплатной доставкой. Кусвилл. АО «Кусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
2: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
1: А само пройдет?
2: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
1: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
2: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
1: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
2: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача его компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
1: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

прохлада меня не мучай, и не спрашивай, сколько мне лет. Одержимый тяжелой подучей, я душой стал, как

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124 700.

0: 770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 это риск.
2: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер +1 125 +1 125. Звонки анонимные.
1: Список задач большой. Как же с этим справиться?
2: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
1: Это впечатляет. А как насчет либидо?
2: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
1: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
2: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер +1 125 +1 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала:

наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: тебя. На радио «Шансон» реклама.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Кусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда

0: беда, причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер +125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. +125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер +125 и узнавайте подробности +125. Состав секрета императора Актив Плюс – это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. +125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: утра в Москве с новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Посольство России в Каракасе обратилось к проживающим в Венесуэле россиянам после случившегося землетрясения. Дипломаты призвали соотечественников сохранять спокойствие и проявлять повышенную осторожность, строго следовать инструкциям местных властей. Кроме того, россиянам настоятельно советуют заранее собрать документы, наличные средства и предметы первой медицинской помощи. У берегов Венесуэлы были зафиксированы две серии подземных толчков. Число жертв уточняется. Российские банки потеряли почти 2 триллиона рублей из-за перехода россиян на наличные деньги. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на экспертов. Спрос граждан на наличку связан с перебоями интернета, ужесточением контроля за переводами, снижением ставок по депозитам, а также налоговыми изменениями, которые сделали наличный расчет для бизнеса выгоднее. Несмотря на ситуацию, банковская система продолжает сохранять запас прочности, подчеркнули в Центробанке. Микрофинансовые организации с 1 июля будут обязаны честно и понятно раскрывать условия займа. Со следующего месяца вступит в силу базовый стандарт, согласно которому микрофинансисты не смогут проставлять автоматическое согласие на дополнительные услуги, прятать риски от заемщика и выделять только самые привлекательные параметры договора, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он отметил, что люди часто приходят в микрофинансовую организацию не от хорошей жизни, а в сложной финансовой ситуации. Важно защитить человека от долговой ловушки. Минпросвещение подготовит новые учебники по всем школьным предметам к концу года, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведется подготовка пособий по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для старшеклассников, а также по предмету труд для средней школы. В перспективе единый стандарт будет введен для всех общеобразовательных предметов. Кравцов отметил, что единый учебник по истории получил высокие оценки педагогов. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Я счастлив, что она не сделала так, как в этой песне. К другому на свидание не ушла.
1: Слушай, на свидание-то я хожу, но на работу я прихожу
0: молодец.
1: Стабильно. Знаешь,
0: вот
1: ты,
0: молодец.
1: Давай, не надо мухи с котлетами мешать.
0: Ух ты, сейчас ты кого-то процитировала из известных, из классиков.
1: Конечно.
0: Дорогие друзья, это утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем, желаем вам доброго утра. И надеемся, что у вас только котлеты на завтрак. Без вот этого второго ингредиента.
1: Здравствуйте, здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Ну что, четверг на календаре. Время пить кофе с корицей, призывать финансы. По праздникам у нас сегодня что? День лимонада? Ну, кстати, хорошо, с утреца, хотя жары нет, можно и без лимонада обойтись. День работников статистики, день козьего сыра, день улыбок незнакомым людям, всероссийский день национальной гордости. Хороший
0: праздник.
1: Тебе
0: нравится козий сыр?
1: Козий сыр, конечно.
0: Если козий молочный положить на чашу весов, какой ты выберешь?
1: Козий.
0: Козий. Угу. Почему? Нет,
1: а
0: объясни.
1: Давай про это отдельно поговорим. Мне нравится, что он пахнет козой.
0: А корова пахнет коровой, и что?
1: Ну, мне нравится запах козы больше, если вы выбираете.
0: Давай не будем нюхать животных, давай будем просто завтракать.
1: Сегодня еще, кстати, день моряка, всех моряков, людей, которые любят тельняшки, море, воду.
0: Без козырки, корабли, лайнеры, Астория Гранде.
1: Да, кстати, зарегистрируйтесь в нашей акции «Счастливая каюта», и, может быть, тогда день моряка станет для вас не просто словом. Возрастное ограничение 18+, но уже впереди новости, которые вы проспали.
0: Обязательно будет игра «Черный ящик» и в финале часа
1: наш фирменный музыкальный гороскоп.
0: Доброе
1: на радио «Шансон».
0: Доброе утро!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от «Хавейл». Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
3: Будет утро добрым, будет добрый день.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Китайский зоопарк дал объявление. Ищем аниматора на роль медведя за 100 тысяч рублей в месяц.
3: Что, ты пойдешь, пока мы в отпуске будем, подработаешь?
2: Это надо же в Китай поехать.
3: Ну, ты как раз хотел поехать в Китай, ты любишь Китай.
2: Все любят Китай.
3: Надо закупиться.
2: В общем, главное, что нужно делать, требования к медведю, псевдомедведю, не разговаривать с людьми и вести себя максимально эксцентрично.
3: Ой, ты можешь.
2: То есть нужно рычать, пугать посетителей и валяться. Мне опасно валяться, я же могу уснуть. В общем, чем страннее поведение, тем лучше. Если актер завирусится в соцсетях, то зарплату обещают прибавить. Единственное, непонятно. То есть ты находишься в костюме медведя. Это раз, да?
3: Угу.
2: Китай, лето, жара. Сколько по времени нужно находиться в костюме?
3: Все время, пока не завирусится ролик с тобой. Ну, вообще 100 тысяч рублей в месяц, за то, чтобы вот так вот дурачиться и...
2: Смешно.
3: Как несерьезно.
2: Есть, нет, если бы это были комфортные условия работы, тогда там куда я ни шло. А вот так вот в костюме, это очень жарко.
3: Ну да. Запросы, как слить бензин, выросли в 10 раз. 44 тысячи человек за неделю ищут такие схемы.
2: Ну, давай, давай, по второму разу вчерашней новости расскажем, да. Я вчера это говорил.
3: А я что, помню, что ты вчера говорил?
2: Я тебе сказал новость одной строкой, когда прощались.
3: Да? Ну, просто цены на бензин в России показали рекордный недельный рост за 20 лет. Это данные Росстата. За последнюю неделю бензин подорожал аж на 3%. И с начала июня цены выросли уже на 5%. И это больше, чем за весь период с января по май. И, в общем... Что я вам хочу сказать? Вы вообще можете нам рассказать, вы в каком городе и как у вас обстоят дела с бензином? Потому что мне, например, завтра ехать в город Д, Липецкая область, Донковский район. Mm-hmm. Хочу понять вообще, хватит ли мне, надо ли наливать целый бак, чтобы мне и на обратную дорогу хватило?
2: Конечно.
3: Что там в Донкове с бензином?
2: Ну, я думаю, ты там можешь чуть-чуть долить, если тебе повезет. Но так лучше, конечно,
3: ну,
2: заправиться,
3: просто,
2: так,
3: понимаешь,
2: чтобы тебе хватило и на обратную дорогу.
3: Днем же есть некоторые очереди на заправке. Думаю, заеду ночью.
2: Если хочешь говорить про бензин, то давай мы это сделаем попозже. Сейчас у нас нет времени.
3: Мне кажется, все хотят говорить про бензин.
2: Вы все хотите говорить про бензин?
3: Ну,
2: и вы хотите говорить про канистры для бензина, которые закончились в магазинах? Ну, давайте поговорим про бензин.
4: Что-то мнется во мне... Кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Давай поспорим.
2: На что?
1: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
2: Уже нашел.
1: И новые автомобили есть?
2: Есть.
1: И выгодный кредит?
2: Есть.
1: И безопасная сделка?
2: Есть.
1: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
2: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
1: Так не бывает.
2: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
3: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: 理想汽车已登陆俄罗斯.
5: А можно по-русски?
6: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
7: Автолига.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: черном ящике.
1: Марин, ты когда-нибудь знала, что на автозаправках бывает обеденный перерыв?
2: Никогда.
1: Я вчера об этом узнал, ты представляешь?
2: Серьезно?
1: Я приезжаю на заправку и стою в очередь. Стою минут, наверное, там, не знаю, 20-25. Вот, подъезжает мой автомобиль. Мне вставляет, значит, заправщик пистолет в бензобак.
2: А черный ящик сегодня не будет, будет долгая история про конус.
1: И ставит конус после моего автомобиля. Да. Я такой, а что это за конус? Он такой, а все? Я говорю, в смысле все? Ну, вы последний. Время 14:00, у нас обеденный перерыв. Я говорю, и когда такое нововведение появилось? Он такой, ну, вот как эти дичайшие очереди стали, люди там лезут с баками круглосуточно. Мы решили, что у нас...
2: Нам надо поесть.
1: Да,
2: в любой непонятной ситуации ешь. А у нас в любой непонятной ситуации выноси черный ящик. Тем более на часах 7:27. Это то время, когда Артем расхаживает по студии с черным ящиком.
1: Сейчас, подожди.
2: Давай специальную музыку ты уже...
1: Я взял черный ящик в руки. Вот, теперь взял.
2: Там-парам-парам-пам.
1: Итак, дорогие друзья, это черный ящик. Уважаемые знатоки, вам предстоит отгадать, что находится в ящике, ориентируясь на подсказки Марины Дымовой. Если вы первым угадываете, что находится в черном ящике, получаете приз от утреннего шоу.
2: Так, ну смотрите, конечно, в черный ящик это бы не влезло целиком и полностью, потому что загадали мы сегодня географический объект. Этот географический объект тесно связан с Мариной Цветаевой, например. Потому что здесь жила ее родственница.
1: Ну, все, сейчас он тебе пришлют уже.
2: И написала даже, когда она приезжала к своей родственнице, Марина Цветаева написала несколько стихотворений. Mm-hmm. Вот, что еще. Также здесь, в этом городе, есть железнодорожный вокзал, памятник архитектуры в стиле модерн.
1: Гора.
2: Ну, город загадали. Также очень необычный герб. Но если я скажу, что за герб, вы сразу все поймете.
1: Естественно.
2: Хорошо.
1: Петергоф.
2: В советское время туда людей высылали за 101 километр.
1: Боровичи.
2: Таких городов, конечно, было много, но...
1: Таруса.
2: Этот город связан с
1: Железноводск.
2: С Иваном Грозным.
1: Пятигорск.
2: Если сейчас из Москвы выехать, то я доеду от нашей с тобой, Артем, работы туда.
1: Орел.
2: Всего за 1:38.
1: Алексин.
2: Но у меня бензина нет, я не доеду.
1: Китай.
2: У меня, потому что уже лампочка горит. Так, ну что интересного еще? Детям особенно нравится здесь кататься на тележке по узкоколейке и пробовать себя в роли стрелочника. Стрелочник — это тот, кто стрелки переводит на железной дороге, если вы вдруг забыли. Uh-huh. Так, есть предание, что холоп по имени Никитка был в этом городе.
1: Гурзуф,
2: и, в общем,
1: Клин, петушки.
2: Ну, петушки, кстати, хотя бы в той же области. Область, потому что не московская, а другая. Считается, что это столица была она, потому что в свое время Иван Грозный покинул Москву и перенес туда столицу. Ну все, есть же правильный ответ.
1: Есть же правильный ответ, конечно, да.
2: Наверное, причем... давно уже есть
1: Ну, на самом деле, да.
2: Артем
1: да.
2: сразу сказал, слишком простой город.
1: Прям... Вот, ну и название простое.
2: Александров.
1: Как Пушкин практически.
2: Ну как, Александровская слобода, это не Пушкинская слобода, попрошу не путать.
1: Ладно, дорогие друзья, Александров, да, и Татьяна Танина. Сегодня была первой, мы поздравляем Татьяну и просим Татьяну с нами связаться, прислать свой номер телефона. Мы расскажем, как вы получите приз. В общем,
2: Белочка
1: да.
2: с челочкой на аватарке, да?
1: Да, Александров был сегодня в черном ящике.

Зёнин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: литровую, в которую можно прямо заправить бензин, на заправке придется отдать 7-8 тысяч рублей.
1: Ну ладно, вот на всяких маркетплейсах вот 2.
0: Да, но ждать 2-3 недели придется.
1: Серьезно?
0: Ну как бы да.
1: Может мне мою продать? У меня железная. Говорят же, в пластиковые не наливают, надо железную.
0: Но если бензин, то да.
1: Слушай, на самом деле мне эту канистру подарил мужчина. И я помню, я так была недовольна. Думаю, как можно подарить мне канистру? Это было много лет назад, когда еще ситуация с бензином была не такой тревожной. Он говорит, слушай, ты как никуда не едешь, у тебя все время горит лампочка. Вот тебе мой подарок, это тебе канистра. Обязательно он когда-нибудь пригодится.
0: Да, вози ее с собой с бензином, пусть в салоне пахнет всегда бензином. Да.
1: Слушай, ну есть же люди, которые сейчас вот заливают много-много.
0: Это сейчас вынужденная история.
1: Например, куда-то на юг.
0: Я считаю, ну, да, если ты едешь... Ну, я вообще не знаю, конечно.
1: Что ты не знаешь? Эдуард нам пишет, наш слушатель, что он видел канистру за 11 тысяч рублей. Это такое, что за канистры из золота?
0: Ну, может быть, почему нет? Я просто вчера был на заправке Роснефти, и там сказал заправщик, что они не отпускают в канистры бензин. Я говорю, почему? Он говорит, очень много стало спекулянтов. Он говорит, приезжают, люди берут по 200-300 литров, даже по 400 литров.
1: Реально продают кому-то? Ну как так можно?
0: Ну перепродают, да.
1: Перекупы – это зло.
0: Вот это,
1: а я
0: вот
1: была на заправке
0: речь,
1: «Газпром», а там же автозаправщиков нет, и там ты сначала заливаешь, сколько тебе надо, потом идешь платить, и там все с канистрами нормально все заливают. Ну как бы, но ценник чуть выше, чем обычно. Ну в общем, ладно, давайте пока про бензин не будем, поговорим про женщин, потому что оказывается, что женщины в среднем хотят партнера примерно на 16 сантиметров выше себя. При этом мужчины вообще внимания не обращают на рост своих пассий, и исследователи связывают интерес женщин и с социальными установками. Оказывается, мужчины от 175 сантиметров в холке ассоциируются с надежностью и защитой. Я вот подумала, про мужчин можно говорить, что рост в холке, или у мужчин холка не там?
0: У нас... Ладно. Я тебе хочу сказать, что... Но мужчины обращают внимание на рост женщин.
1: Ну вот, например,
0: если
1: слышала...
0: женщина на голову выше, ну ты как на это не обратишь внимания? Я понимаю, что если там
1: плюс-минус... Я слышала
0: плюс-минус...
1: теорию, что невысокие женщины, они опасны. Они коварны, и, в общем, они готовы на всякие, на месть, на всякие, в общем, я не знаю,
0: чем выше женщина, тем добрее.
1: Ну, типа, средний рост – это самое то. Вот если ниже среднего, и девушка невысокого роста, то жди каких-то проблем, если вдруг ты ее обидишь, то тебе, в общем, будут у тебя большие проблемы.
0: Ладно, хорошо, про бензин не будем, поэтому про такси. Такси станет роскошью из-за роста цен на топливо.
1: Не будем про бензин, конечно.
0: Дефицит бензина также приведет к сокращению числа водителей. От чего вырастет просто цена за поездку.
1: Слушайте, ну куча автомобилей, такси ездят на... У них газовый баллон стоит в багажнике.
0: Горелка.
1: И, ну, не горелка, но ты понимаешь. Я уже, кстати, тоже думаю, может, уже мне тоже надо поставить себе
0: газ?
1: В багажник.
0: Ну, как только все перейдут на газ, подорожает газ.
1: Да,
0: вы же понимаете, как это работает.
1: Не будем обсуждать это в эфире. Хорошо.
0: Сейчас себя более-менее комфортно чувствуют у кого электромобили. Вот я думаю, что они сейчас прям злорадствуют над нами. Надо...
1: Евгений нам пишет, ура, такси подорожает.
0: Да, Евгений таксист?
1: Нет, не знаю, просто...
0: Я думаю, таксист.
1: А, наверное. Ну, в общем, да, на самом деле про цены на такси мы все-таки... цены на бензин мы все-таки поговорим, потому что это действительно тема, которая всех касается. Впереди и летние отпуска, и поездки на дачу.
0: И у меня вопрос к таксистам. Вы нормально сейчас заправляетесь? То есть вот у вас нет проблем?
1: Есть в очередях, я видела, и в автомобиле такси стоят. В общем, сейчас у нас еще гороскопчик, ну а потом поговорим про цены на бензин в вашем городе.
2: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июля по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Когда дело касается здоровья семьи,

0: бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните «Великий воин».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: kp.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Утреннее шоу в формате 2D. На «Радио «Шансон» с Деминым и Дымовым.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, скорее бы пятница, 25 июня. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, руководство может предложить вам выгодный проект. Возможные какие-то повышения по карьерной лестнице. Ваша песня «Вспоминая лето» Сергея Трофимова.
2: Тельцы, а вы непременно сегодня решите все свои проблемы, и причем без посторонней помощи. Просто внимательнее относитесь к своему здоровью. А ваша песня сегодня «Здравствуйте» Михаила Круга.
1: Близнецы, самое время для изменений в профессиональной сфере. Вы можете смело планировать то, что давно задумали. Не шагайте по головам коллег. Музыкальный совет песни «Небоскребы» Вилли Токарева.
2: Раки, а вам приходится много времени тратить в интернете. Возможно, появятся у вас какие-то новые поклонники. Если вы одинокие, то почему бы не пойти в театр или в кафе? А настроение этого четверга ловите в песне «Она холы».
1: Львы, сегодня неблагоприятный у вас день. Старайтесь спокойно перенести все трудности, которые вам приготовила жизнь. Вы можете что-то даже потерять, однако возможные находки. Слушайте песню «Удивительная жизнь» Евгения Григорьева.
2: Девы, проявите упорство при принятии решений, отстаивайте смело свою точку зрения и воспользуйтесь этой ситуацией, и получите выгоду для себя. А настроение вам поднимет песня «Она» Стаса Михайлова.
1: Весы, не планируйте важных встреч, перенесите деловые разговоры до лучших времен. Романтические свидания тоже не назначайте. Ваша песня «Матросская лирическая» Александра Розенбаума.
2: Скорпионы, в общении с незнакомыми людьми вам помогут ваша осмотрительность и хорошая интуиция. Лучше убрать из своего круга общения тех, кто распускает слухи и сплетни. Для вдохновения послушайте сегодня песню «Белая полоса» Артема Демина.
1: Стрельцы, день хорош для общения с детьми. Давно пора заняться их воспитанием. Ваша песня «Чупчик» в исполнении Алексея Петрухина.
2: Козероги, на работе возможно разгорятся какие-то споры и конфликты. Вам лучше соблюдать нейтралитет и не высказывать свое мнение. А совет ищите в песне «Я счастливый» Григория Лепса.
1: Водолеи, самочувствие отличное, настроение позитивное, цели в жизни достигаются. Слушайте Леди Ди Елену Ваенги.
2: Рыбы, день благоприятен для оздоровления, для косметических процедур и спорта. Можно заниматься дома, а можно пойти в спортзал. А ваша песня сегодня «Бутоны белых роз» Виктора Королева.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального четверка.

0: радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 17 градусов, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 15, ночью малооблачно и 12 градусов выше нуля.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
8: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
9: Озеро Светлоярское. Свежий воздух и атмосфера спокойствия. Рядом с озером строится жилой комплекс «Светлоярский парк». Современные квартиры уже доступны в рассрочку на выгодных условиях. «Светлоярский парк». Запомните название. Ищите в интернете. «Светлоярский парк. Жизнь у озера». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик ЖВС-проект».
10: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
11: Серьезно? Так дешево?
10: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
11: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Российские пассажиры не останутся без самолетов. Специалисты продолжат поддерживать летную годность существующих лайнеров и строить новые воздушные суда, заявил глава Министерства транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что у отечественных авиакомпаний есть все необходимые технические компетенции для работы с иностранными двигателями и их ремонта, но в перспективе их лучше будет заменить на российские аналоги. Также Никитин подчеркнул, что наши самолеты должны быть конкурентоспособными на мировом рынке, так как их в будущем планируется экспортировать. Ранее Владимир Путин заявлял, что России совершенно точно нужны современные отечественные самолеты. Несколько российских лайнеров уже завершили или проходят сертификацию. Контроль за маркированными товарами в госзакупках будет усиливаться. Сейчас эксперименты с маркировкой проходят почти по 20 видам продукции и должны завершиться в этом году, сообщает газета «Ру». Эксперты отмечают, что товары, которые закупают для школ, детсадов, больниц и других госучреждений, не всегда проходят полноценную проверку качества и происхождения. Из-за этого в систему госзакупок может попадать контрафактная продукция от продуктов до одежды и обуви. Федеральное казначейство развивает систему, которая позволит проверять продукцию на этапе приемки через коды в системе «Честный знак». Поколение зумеров, то есть граждане в возрасте от 18 до 27 лет, спокойнее остальных относятся к звонкам с неизвестных номеров. В целом стресс от таких вызовов испытывают 40% россиян. Но среди представителей поколения Z этот показатель составляет 29%. У людей среднего и старшего возраста он гораздо выше, сообщает РБК со ссылкой на недавний опрос. По данным экспертов, за 9 месяцев прошлого года на одного россиянина в среднем пришлось 35 звонков от мошенников. С января по сентябрь. В сентябре было заблокировано 2,5 миллиарда нежелательных вызовов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15, а далее в утреннем шоу в формате 2D обсуждаем цены на бензин в вашем городе. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором, и в Центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06 в Москве. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. И, конечно, не могли мы сегодня пройти мимо темы.
1: Тема такая, знаете, неоднозначная, потому что на самом деле есть ощущение, что надо нам всем как-то успокоиться. Потому что вот, например, в разных соцсетях разная информация. Мужчина пожаловался, что ночью у него слили бензин в центре Москвы. При этом территория, где стоял автомобиль, была оснащена камерами. По словам мужчины, крышку бака при этом не повредили. Машина стояла на парковке рядом со Смоленской площадью. И даже мужчина пишет, что вот это да, слили бензин почти под ноль в центре Москвы. Теперь думаю, как от этого защититься. Крышку при этом не повредили. С ключом, что ли, крышку заказывать, как в 90-е?
0: Да, в 90-е заказывали крышку с ключом. У меня было. Было такое, я помню.
1: Ну, в общем, и даже наш слушатель Эдуард, мы уже в 7 утра вам удочки закинули на тему того, из какого вы города, сколько у вас стоит бензин, есть ли очереди на заправках. И Эдуард нам пишет, что он собирается сливать у себя с бака бензин, чтобы завтра в Москве долить, до полного залить.
0: Ну, в канистру
1: и чтобы
0: сливать.
1: В канистре на даче для триммера, я так понимаю, был мне кажется, да. Нет таких проблем, ну реально.
0: Каких проблем?
1: Ну, что нельзя залить в Подмосковье в ближайшем в канистру себе. То есть надо сливать.
0: Нет,
1: мне кажется, это вообще небезопасно для
0: канистру,
1: машины сливать бензин.
0: В канистру на каких-то заправках отпускают.
1: Да, на многих отпускают. Единичные случаи, когда не отпускают в канистру.
0: Да.
1: Ну, конечно.
0: Хорошо,
1: просто если давайте. Это какая-то пластиковая, неправильная, не во все канистры отпускают.
0: Конечно.
1: В общем, давайте поговорим на эту тему. А еще у Артема есть интересный для вас вопрос, тоже связанный с ценами на бензин.
0: Да, вопрос очень простой. При какой цене на бензин за литр вы все-таки откажетесь от личного транспорта и уже либо пересядете в метро, либо пересядете в автобус, либо
1: электрокар.
0: Трамвай. Да, в общем, если у вас есть электрокар.
1: Ну а почему? Можно тогда купить в таком случае.
0: Это уже
1: слишком
0: сложно.
1: Кстати, мне интересно, ситуация с бензином отразится на цены на автомобили?
0: На какие автомобили? На бензиновые? Да, Марина, они подешевеют. А в некоторых салонах будет акция «Купи автомобиль, второй в подарок другу отдашь».

0: Фасон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: С нами просыпаются города России.
7: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Говорим сегодня о ценах на бензин, потому что, ну, тема такая актуальная. Мне кажется, все сейчас говорят о ценах на бензин, все обсуждают, легко ли заправиться или нет. Я, например, вчера выяснил, что на Роснефти, оказывается, есть обеденный перерыв.
2: Слушай, ну, с 14 до 14.30. Реально заправки работают на износ, потому что, да, я думаю, днем очереди заеду вечером. Было уже, наверное, половина 12-го.
1: Ты куда заезжал? А, ну ты на Газпром на этот.
2: Нет, тоже Роснефть.
1: А, тоже на Роснефть.
2: Вот, и, в общем, я понимаю, что, ну, там просто... вот эти большие бензовозы заливают бензин. Ага. Ну, то есть и на одной заправке еще рядом две я проехалась по МКАДу. Думаю, ну ладно, все равно я уже вовремя спать не легла. И я так и не смогла заправиться, потому что вечером, в ночное время бензин заливают. А с утра я думаю, ладно, я вчера мало спала, сегодня я выйду на работу попозже. И, в общем, тоже не заехала на заправку. Посмотрим, что будет днем. Но, честно говоря,
1: ну, мне как-то... Ну, лампочка не горит у тебя нормально?
2: Ну, горит лампочка.
1: У тебя уже лампочка горит.
2: Ну, это же я, Артем, это же классический случай, понимаешь?
1: Смотри, если у тебя прям совсем мало, то у нас ближайшие здесь, я так понимаю, туда. С одной стороны Роснефть, с другой Тубойл. И Тубойл. И вот на Тубойле, кстати, там же на 10 рублей дороже, чем на Роснефти. И там никого нет.
2: Я к тому, что... Я вот это не могу понять. Я когда ехала в понедельник из Липецкой области по трассе М4, есть не сетевые заправки, которые... Не,
1: частные.
2: Частные. Да. И вы понимаете, 120 рублей за литр 95-го. Ну, это вообще где это видано? Заправки вот эти вот, там же цена пишется на въезде, вот эти цифровые баннеры. Но она даже не предусмотрена на трехзначные цифры. Ну, что вообще происходит? Я просто помню, когда я только купила машину в 2011 году, бензин стоил там 30 рублей за литр. А сейчас вообще, ну это как? Есть ощущение, что, ну, бензин же есть, даже вот, ну, если взять ситуацию с московским НПЗ, да? Ну, то есть он не мог закончиться вот так за одну неделю, понимаете?
1: Значит... Не, ну, если на Роснефть поставляется, значит, есть, конечно. Вот, но у меня рядом с домом еще есть нефтемагистраль, которая вот отличилась вот этими ценами, да?
2: Ну, она почему отличилась? Потому что московский 130. НПЗ как раз в Капотне, ну, их основной
1: поставщик. И, короче,
2: поставщик.
1: Да, и сейчас вот у них уже нету. То есть у них там уже все, прочерки стоят уже.
2: Просто нет,
1: вообще,
2: да?
1: Там тишина.
2: Ну, вот давай посмотрим, какая температура вообще в среднем по стране.
1: Давайте,
2: нам,
1: конечно,
2: из Костромы приходит сообщение от Артема. Бензин уже по 120, очереди нереальные. Большая часть заправок вообще, большая часть заправок закрыта. А на Авито у нас уже висят объявления: постою за вас, очередь на заправку. Подумайте про нас, отделочников, как нам возить инструмент. Стройка точно встанет. Слушайте, Артем, ну неужели прям вот на всех заправках бензин по 120? Или это вот какая-то единичная, которая ломит цены?
1: Но он вот там же, Артем пишет, у нас частники продают по 200, весело живем, никто ничего не отслеживает. Частники — это частные заправки или частники — это спекулянты, которые купили по 120, а перепродают за 200? Кто эти частники?
2: Ну, вот эти, наверное, люди на Авито, которые еще и в очереди предлагают за вас постоять. Ну, непонятно.
1: Так, что нам Татьяна пишет нам. Ездила ночью на заправку. «Газпром» не работает. А на Роснефти, ну, цена, мы знаем цену на Роснефти.
2: Вы пишите, Татьяна, вы из какого города? Нужно же понимать. Любовь пишет, что у нас в Пермском крае вроде бы все хорошо с бензином, стоит 70 рублей, так что вообще нормально. Ну да, 70 это уже сейчас как будто бы и нормальная цена за литр 95-го.
1: В Подольске пишут нам, что... Вот такой ценник на «Радуге» считают уже слишком. Так, а какой ценник
2: «Радуга»
1: у меня?
2: «Радуга» — это тоже, я так понимаю,
1: не сетевая.
2: Ну, это
1: частная какая-то, да, не сетевая. Там что-то по 120, я вижу.
2: Нет, там получается 122. 126,95.
1: А, 122,92. Дизель 135. Нормально.
2: Они там на «Радуге» зависли, что ли? Вообще не кисни, что это за цены такие? Ну, я к тому, что вот... Правильно Артем задает вопрос? Сколько должен стоить литр бензина, чтобы вы сказали: так, машина мне не нужна, я на метро, на автобусе, на велосипеде, на коне.
1: Или вы вообще никогда не откажетесь от... При любой стоимости будете пользоваться машиной. Пишите.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Изюмин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: о сокровенном.
1: Марин, при какой цене на бензин ты откажешься от автомобиля, скажешь, не, все, я на метро.
2: Слушай, ну в Москве, наверное, я могу отказаться от автомобиля, но дело в том, что я безумно люблю поездки в деревню. И, наверное, я вот туда не откажусь, потому что на поезде туда никак не доедешь, автобусы едут слишком долго, и я так понимаю, что...
1: Ну, то есть у тебя безвыходная ситуация просто, это не то, что...
2: В зимнее время откажусь от поездок туда, а пока лето, тепло и растет чебрец на берегах Дона, я, конечно,
1: сколько
2: от поездок
1: в деревню
2: нет. Сколько
1: тебе обходится в рублях поездка в Данков и обратно?
2: Я не хочу тебе про это рассказывать.
1: Нет, просто расскажи.
2: Я даже сама не хочу
1: просто
2: это считать.
1: Расскажи.
2: Ну, правда, я не
1: ну,
2: хочу.
1: Скажи.
2: Ну, ты же понимаешь, во сколько мне это обходится.
1: Ну, я
2: думаю... Сейчас экономлю на платной дороге, я езжу по бесплатной,
1: да.
2: Потому что платная дорога, два участка по М4 до Венева, если не абонемент покупать, 1000 рублей.
1: Угу.
2: В одну сторону, 1000 обратно, ну плюс
1: не
2: бензин,
1: спрашивай,
2: посчитай.
1: Откуда я знаю. Ладно?
2: Я-то знаю, что ты ездила к маме. Ну а ты, кстати, когда поедешь в Липецкую область, поедешь ли на машине, вот в нынешних условиях, или поедешь на поезде?
1: Нет, я поеду, конечно, на машине.
2: А почему, конечно? А если бензин 95?
1: 195.
2: Рублей за литр.
1: Да, поеду.
2: Все равно на машине поедешь?
1: Да.
2: А потому что у тебя 92-й ты заливаешь?
1: Да.
2: То есть тебе пока бензин стоит все-таки нормально. Ну, в общем, на самом деле, мне кажется, те, кто любит водить машину, не откажутся от нее. Если у тебя есть любимая дача.
1: Есть предел.
2: Если у тебя родители летнее время там, а ты не можешь туда просто взять и не ездить. Если у тебя там семья... Вот у меня завтра...
1: Значит, ты будешь просто ездить в кредит, а вот когда прям совсем у тебя не будет денег...
2: Может, я начну подвозить кого-то. Может быть, я зарегистрируюсь на сайте совместных поездок. Ну, из серии в складчину подешевле будет. Ну, потому что есть же люди, которые скажут, мне дорого, я лучше с кем-нибудь доеду. Ну, то есть... И у нас в целом, на самом деле, что меня очень радует, у нас в деревне в целом принято, если кто-то едет в Москву, типа, ты едешь, забери меня с собой. Или ты поедешь в пятницу в деревню возьми.
1: А денег потом дают?
2: Да.
1: А, дают.
2: Ну, как раз там рублей 500, 1000 дают.
1: Ну, 500
2: я все время отказываюсь,
1: неприлично.
2: Говорю, нет,
1: скажи,
2: не надо,
1: 5
2: не
1: литров
2: надо.
1: Бензина мне вот эти ваши не надо совать? Ну, хотя бы 10.
2: Нет, ну я же и так еду, я и бесплатно отвезу, но это просто приятный бонус. Раз человек дает, значит, у него такая возможность.
1: А высаживаешь на МКАДе потом или куда?
2: Ну, смотря как, иногда, если очень приятный собеседник, могу и до дома довезти.
1: Так, ладно, что пишут наши радиослушатели, давай почитаем. Любовь из Владимира, у нас уже неделю нет бензина на заправках. Вот так вот, Марин. А ты
2: да
1: говоришь,
2: уж
1: не откажусь никогда. Откажешься, если вот так вот приспичит, как вот, например, во Владимире. Иногда завозят и встают огромные очереди. Я стояла в понедельник час. Цена 92-го была 72 рубля и 82 рубля. Я заправляла, кто-то видел, и по 90, и по 120. Люди ездят и специально прям ищет бензин по городу и в области, как в квесте. Куда сегодня привезут? В канистры, кстати, не заправляют почти везде. Вот так. Это для тех, кто купил себе канистры по 7, 8, 12 тысяч рублей.
2: Красноярск на связи. Мария пишет, мы держимся. 95-й 66 рублей, 92-й 62 рубля за литр. Красноярск, это хорошо, держитесь. К вам за бензином нам, конечно, далековато ехать, мы пока не можем себе это позволить. Так, пишет нам Арт. А что, у нас какие-то проблемы с бензином? В Москве позавчера заправил полный бак дизеля на Лукойле, цена 78, ну почти 79. Сейчас проезжал мимо заправки, цены обычные, очередей нет. Заправляюсь по топливной карте, лимитов каких-либо нет, и присылают скриншотик об оплате на 4732 рубля заправил.
1: Ну, хорошо, что повезло. Да, я вот вчера и говорю...
2: Ну, с дизелем-то нет проблем, реально. Я про поводу дизеля тоже не вижу.
1: Я с 92-м, я не вижу проблем. Просто, ну, очереди есть.
2: Ну, очереди, может, потому что мы сами паникуем. Вспомните ситуацию, когда была пандемия, гречки тоже не было в магазинах. В итоге у многих, мне кажется, до сих пор на кухне стоит гречка, купленная тогда.
1: Недоеденная с тех времен, да?
2: Было, помните, гречка и туалетная бумага. Мне кажется, у нас, наверное, остался какой-то страх из 90-х.
1: Ну, вот видишь, смотри, страх страхом, а вот люди же пишут реально, в Рязани Газпром нету бензина на Газпроме, понимаешь?
2: Есть же другие заправки.
1: Вот на Роснефти, вот 68, но километровые очереди. На Змей Горыныча 95-й по 83, но почти очередь небольшая.
2: Ну, конечно, за 83 рубля и будет небольшая очередь.
1: А что за Змей Горыныч?
2: Ну, наверное, какая-то местная заправка рязанская.
1: А.
2: Евгения нам пишет. Здравствуйте, дорогие ведущие. За 24 года я с автомобилем уже срослась. Не откажусь от автомобиля ни при каких обстоятельствах. Как альтернативу можно установить на автомобиль газовое оборудование. У нас в Перми пока с бензином проблем нет, хотя цены уже не очень приятные. 70 рублей за литр на Газпроме, 79 на нефти Химпро автодроме, но у меня и работа не позволяет мне отказаться от автомобиля. Автомобиль — мой инструмент в работе. Ну, вот я и говорю, у кого автомобиль связан с работой, те, наверное, поставят себе газовое оборудование.
1: Так, ситуация в городе Энгельс Саратовской области. Юрий нам пишет: частные все без бензина. Стоят заправки частные без бензина. На одной пару дней торговали по 100 рублей, и люди стояли в очереди. Топливо регулярно подвозят на Роснефть, но там цена 63.30. Башнефть то же самое.
2: Ну, 63.30 хороший, даже за 92-й.
1: Я вчера также заливался, 63.40, да. Два дня как начали возить на Лукойл 65, по-моему, очереди есть, но после введения ограничений 30 литров, очереди стали продвигаться очень быстро.
2: Продолжим. Давайте автомобильные тему, новости, да, с Дмитрием Малыгиным послушаем и продолжим.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я надеюсь, что никто из наших слушателей не попадал и никогда не попадет в дорожно-транспортное происшествие. Но, тем не менее, столкновения случаются и довольно часто. За первые 5 месяцев 2026 года в России произошло свыше 12 700 ДТП на перекрестках с погибшими и пострадавшими. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Панарин. За весь прошлый год на перекрестках в России зарегистрировали свыше 40 тысяч ДТП. В них погибли 2400 человек. 51,5 тысяча получили ранения. Сейчас одним из ключевых инструментов работы с нарушителями являются штрафы за нарушение правил. Но в госавтоинспекции не считают административные наказания водителей правильным инструментом для повышения безопасности дорожного движения. Главное водителям знать ПДД. А задача госавтоинспекции в рамках национального проекта – создавать безопасные условия на проезжей части для всех участников дорожного движения, уточнил Панарин. Это самая логичная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: А тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио.

0: Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните «Великий воин».
8: Разгулялась волна, а тебе не дождешь.
9: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Откровенно.
12: Откровенно о сокровенном.
13: Итак, дорогие друзья, пора ли покупать замки на бензобаки или крышки с ключом?
14: Нам Вася присылает новость, что люди разводят панику, принесли на заправку раковину. В Екатеринбурге дело происходит. Сотрудница одной из заправок рассказала, что люди настолько паникуют, что приносят на заправку все. Канистры, бутылки, бидоны и даже не совсем стандартные емкости в виде раковины. Ну, вообще, конечно, все это, с одной стороны, смешно, а с другой стороны, не смешно. Если действительно все дело из-за того, что мы слегка паникуем, может быть, давайте как-то успокоимся. Если вы раньше не заливали никогда полный бак, и... Но, с другой стороны, меня бесит стоять в очереди на заправку. Я от этого отвыкла.
13: Да,
14: хотя я
13: тоже
14: вспоминаю,
13: конечно,
14: что в 2011 году заправок было не так много, и тоже были... Ну, не было такого, что ты приехал, заправка пустая. Всегда была и какая-то, ну, типа, перед тобой там 4-5 машин.
13: Но на трассе М4, допустим, едешь, когда вот уже там, я не знаю, где-нибудь в Тульской области или там в Воронежской области, есть там

0: Ну, например, Лукойл. Ну, всегда дикие очереди там.
1: Ну,
0: всегда.
1: Потому что там очереди еще, потому что люди идут
0: в туалет,
1: сосиску
0: и...
1: в тесте, да, себе купят, да, пирожок, да, да, пончик, еще что-то.
0: И там прям
1: пока
0: по 50
1: они закупают
0: машин
1: еду,
0: было
1: машина
0: еще, да,
1: стоит и занимает место на заправке. И те, кто, конечно, не хочет покупать хот-дог, в итоге должен стоять вот. Но это было другие какие-то времена, понимаешь, сейчас очереди по другому поводу.
0: А-а-а.
1: Не из-за того, что кто-то очень много хот-догов закупает. Очередь сейчас на... Мне кажется, сейчас вообще на заправках никто уже еду уже не покупает. Теперь только главный, главный у нас приоритет — это
0: весь
1: бензин.
0: Бюджет на сосиску мы потратим на бензин. Вот так, такие правила, да, я думаю.
1: Да, вот Наталья нам пишет: доброе утро. Мы каждые выходные ездим в Чаплыги. Но у нас там дом, бензина нет, только обслуживают спецтранспорт. На трассе очереди большие, поэтому мы ездим теперь через Рязань. Там на заправках дают 25 литров. Ну, как дают? Продают. А за какую цену? Да. Почему вы нам, Наталья, не написали?
0: Так, Тула, еще вчера по дороге на работу 95-й был по 95 рублей на Татнефти. Сейчас бензина просто нет. Вчера в 22 муж заправился 95-м по 70 рублей. Очередь 10 машин, давали по 20 литров на авто. Ему просто повезло. Отказаться от машины — это как спать на полу при наличии кровати. Ну, не хотелось бы, чтобы с бензином дошли до крайности.
1: Ну, спать на полу при наличии кровати — это если спина болит, то на полу спать полезно. А вот почему мы должны отказаться от машины — это вот сложный вопрос. Заправился, нам пишет Алексей, вчера на заправке Роснефть из Челябинска за 58,92. Нормально.
0: Так, Наталья пишет: у нас такая обстановка. 30 литров в бак дают только, и очереди проблемы. Вот нужно на рейс. Маршрут Елец-Тербуны и обратно 75 литров, а дают 30. Как хочешь, так и езжай. А рейс сорвать нельзя. Штраф и неоплата. Нервы, сплошные нервы. Это от Натальи из Долгорукова.
1: Жесть, конечно. Александр нам пишет: в Твери на руки льют по 20-30 литров бензина. Дизельного топлива достаточно. Цены умеренные. Очереди минут на 30. А Газпром, да, сухой. Похоже, чьи-то мечты все-таки сбылись, шутит Александр.
0: Так. С уважением. А говорят, в Питере нет проблем на газпромовских заправках. В Питере говорят,
1: ну,
0: вообще...
1: Все же зависит
0: от... И очередей нет, да? И ценник нормальный. То есть, ну, жители Санкт-Петербурга, да, подтвердите, правда, нет. Так, с уважением, Михаил Молоковоз пишет там: доброе утро. Я езжу по межгороду и за рейс проезжаю от 1200 до 1600 километров на круг. И сжигаю я до 650 литров солярки. Наша внутренняя норма 500 литров в сутки, то есть две заправки. А вчера в рабочей группе пришло сообщение о том, что Роснефть ограничила отпуск до 250 литров в сутки. Это мало, а у нас в Череповце вообще 50 литров на Энтикоме. Просто слезы. А вот как вы решаете этот вопрос, интересно, Михаил?
1: Я понял.
0: Ты можешь заехать на заправку, заправить, сколько там отпускают, грубо говоря, 250
1: литров. И другим
0: литров
1: чеком, наверное, пробить.
0: И потом выехать с заправки, еще раз заехать на заправку и долить уже сколько,
1: ну,
0: тебе,
1: наверное,
0: надо. Ну, то есть
1: так,
0: ты просто делаешь два круга, ну, либо едешь
1: просто
0: в соседнюю
1: заправку.
0: Просто
1: сколько времени на это тратится дополнительно?
0: Да.
1: Мелитополь,
0: да,
1: на связи, пишет нам Наталья: с бензином большие проблемы, еще только думают завести на заправку, а уже стоит километровая очередь. Сообщают люди друг другу в чатиках, а если с рук покупать, то цена 160-180 рублей за литр. Здесь дизельным топливом такая же ситуация, и при этом у нас почти каждый день отключают свет, вот, потому что люди используют бензин на генераторы, поэтому еще такая проблема. И вот присылают действительно чатики, где перекупщики продают литр за 170 рублей. Да уж.
0: Так, доброе утро. Вчера в Таганроге литр 95-го был по 79 рублей и очередь около 2 километра. То есть встал в очередь и непонятно, заправишься ты или нет, да?
1: Да, тебе из Германии приходит сообщение: Артем, замки не помогут. У нас были случаи, когда просверливали бензобак, чтобы украсть бензин. Это у вас в Германии такая ситуация, или это вы вспоминаете 90-е суровые?
0: Да, кстати, вы поясняйте, что происходит. Неужели сейчас, наверное, я не поверю.
1: Волгоград говорит, что бензина достаточно, очередей нет. 92-й стоит 63 за литр. А Татнефть 95-й за 65 рублей. Все, в общем, нормально. Ну, ограничений по литражу нет. Это нам Марина пишет, которая из Волгограда.
0: И самое коротенькое сообщение от Елены из Москвы. Доброе утро. А у меня сегодня для вас самое короткое сообщение. Как хорошо, что у меня нет машины. И нет заморочек о вашем бензине.
1: Давайте не будем нервничать. Почему-то есть внутреннее ощущение, что все будет хорошо. У нас в следующем часе будет чечеточка, а еще счастливая каюта. Заходите на сайт Радио Шансон, оставляйте свои данные, регистрируйтесь. Возрастное ограничение 18+.
0: Всем желаем удачи.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 17 градусов, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 15, ночью малооблачно и 12 градусов выше нуля.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
3: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
4: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
5: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Говори, откуда ты его взял? Где? Где ты купил такой крутой бассейн с джакузи?
8: В ордере! В ордере! Там еще куча моделей!
7: Плескайся! А я поехал за бассейном. Каркасные, надувные и даже бассейны с джакузи в наличии в ордере.
9: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
10: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
11: Я пропою, звонки всем максимум дают.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: «Шансон».
1: 9 часов в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Наталья Самородова. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба рекомендовала топливным ассоциациям и союзам соблюдать принципы ответственного ценообразования на бензин и дизельное топливо. Письмо об этом ведомство отправило 26 объединениям. ФАС напомнила, что необоснованно поднимать цены на бензин и дизтопливо при продаже с нефтебаз, нефтехранилищ и на АЗС недопустимо. На основе полученных материалов и публикаций в СМИ служба анализирует цены у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, который продают топливо независимым АЗС и аграриям. Госдума приняла закон, позволяющий гражданам заключать с банками договоры жилищных сбережений. Мера вступит в силу с января следующего года. Это новый вид вкладов, благодаря которым можно накопить деньги для оплаты приобретаемого жилья или финансирования ИЖС, а также участия в долевом строительстве. Жилищные вклады будут застрахованы, а максимальное возмещение по ним составит 10 миллионов рублей. Дополнительные выплаты из регионального бюджета установили в Нижегородской области резервистам БАРС-НН. По 50 тысяч рублей ежемесячно будут доплачивать во время сборов, от подготовки на полигоне до окончания боевого дежурства на предприятии. Эту сумму будут выплачивать в дополнение к действующему обеспечению от Минобороны в размере от 20 тысяч рублей в зависимости от должности и звания и сохраненной зарплате по основному месту работы. Ранее региональные власти ввели меры соцподдержки для резервистов и их семей, в том числе бесплатное питание в школе и бесплатное посещение детсада. В Нижнем Новгороде возобновляется цикл концертов «Джазовые четверги». Музыканты снова будут выступать во дворе дома на улице Короленко, 17, в Трехсвятском квартале. Концерты пройдут в камерном формате, без большой сцены, среди старинных деревьев и деревянных фасадов исторической застройки. Вход на мероприятие свободный, но по предварительной регистрации. Сегодня состоится первый концерт. Для зрителей старше 6 лет. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Леночка?
3: Да, Игорь Иванович?
2: А ты частушки любишь?
3: Конечно, люблю. Спеть?
2: Не стоит. А сочинять их умеешь?
3: Не пробовала.
2: Тогда сегодня.

0: спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».

0: Время и жизнь показывают нам, что лучше всего с любым стрессом бороться с помощью юмора. Именно для этого в утреннем шоу есть наша чечеточка, которая действительно любые тяжелые времена помогает пережить песнями, юмором и хорошими вашими рифмами. А у нас сегодня забавная новость.
1: Китайский зоопарк ищет аниматора на роль медведя за 100 тысяч рублей в месяц. Что требуется от медведя?
0: Не разговаривать.
1: Да, вести себя максимально эксцентрично. Рычать, пугать посетителей, валяться. Чем страннее поведение, тем лучше. А почему? Да потому что если этот актер в скобочках, в кавычках, Мишка, завирусится в соцсетях, то зарплату обещают прибавить.
0: То есть, значит, есть аниматор в костюме медведя, есть у него еще видеооператор, который все это снимает. В общем, интересно.
1: Почему видеооператор?
0: Ну, а кто сам вообще? Люди
1: снимают. Приходят посетители в зоопарк, видят
0: Мишка,
1: сумасшедшего мужичка.
0: Можно я тебе животик пощекочу?
1: В костюме медведя, да. И, соответственно, выкладывают у себя в социальных сетях. И вот ролик, если завирусится чей-то и будет набирать там какие-то миллионы просмотров,
0: если
1: то
0: этот
1: тогда...
0: Мишка на заправке будет веселить людей, то было бы, конечно.
1: Ладно, первая строчка нашей чечеточки, дорогие друзья. Мужичок пугал людей. Вот такая вот строчка.
0: Роскошная первая строчка. От вас еще три строчки. Какую с какой рифмовать не надо? Давай свой лайфхак.
1: Не надо рифмовать первую строчку.
0: Надо вторую и четвертую.
1: Да. И тогда у вас будет очень гармоничная, смешная частушка. Плюс 7 909 955 103 и 0.
0: Мужичок пугал людей.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт». Символ ваших чувств. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8495-925-33-17.
2: Будет утро добрым, будет добрым день.
3: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на Радио Шансон.

0: Артем, какая беда случилась. Люди разучились сочинять частушки.
1: Даже я вижу, Марин.
0: Даже Газарез сегодня не в форме.
1: Да.
0: Понимаешь?
1: Это пугает, согласен.
0: Вот смотри, мужичок пугал людей, лаял, как овчарка, поварешкой в лоб дала толстая кухарка. Ну, Саша, ну, Газарез, ну, вы что творите? ЖКХ.
1: Где юмор, где все остальное? Так, ну что, давай почитаем, что у нас уже есть. Егорыч Семенов на студии. Давайте, Егорыч Семеновна, давайте веселее!
0: А мужичок пугал людей, нарядившись мишкой. Он покуривал табак и чесал подмышкой.
1: А должен был валяться и огрызаться, рычать. И... Так, мужичок пугал людей, пистолет показывал, нет бензина, говорил, и фигу опять всем показывал. Эдуард,
0: показывал.
1: Эдуард,
0: отличная
1: где
0: рифма.
1: Стихи вообще? Я не понимаю, что это? Что творится с нашими поэтами?
0: А мужичок пугал людей, наряжался в медведей, глянул цены на бензин, пустил несколько слезин.
1: У вас бензин
0: это
1: сегодня?
0: Это Анастасия.
1: Тема бензина отпустит вас, друзья, или нет?
0: Нет.
1: А мужичок пугал людей, всех пытался укусить. Чтобы вновь стать человеком, надо просто меньше пить.
0: Это от Наташи.
1: Советы от
0: трезвенников. Антиалкогольная. Так, да. Сейчас будет от Сергея. А мужичок пугал людей и пугал с размахом. А цен люди на бензин охали и ахали.
1: Так, еще, все, давай больше не будем мы бензин трогать и вообще даже частушки.
0: Надежда нам пишет, юмор испарился вместе с бензином. Не судите строго. Вообще нет, давайте как-то все-таки.
1: Да, давайте тема бензина.
0: Спасаемся юмором, мы
1: же вам
0: говорим.
1: У нас новость не про бензин, а про мужичка, который работал в зоопарке медведем и должен был всех пугать. Вот про это и сочиняйте.
0: Плюс 7, 909. Давайте без фантазии ваших бензиновых.
1: 103.0.
2: Нижегородская реклама. На радио «Шансон». Тенет в Автолиге. Трейд-ин по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Тенет Автолига на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер ПАО «Сбербанк».
3: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж.
4: Любишь дочку? Докажи. Бриллианты на выпускной – хорошая примета. Ювелирный салон «Алтын» в ЦУМе, Золотой Миле и Гагаринском.
5: 理想汽车 и 登陆俄罗斯.
6: А можно по-русски?
7: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.

0: тобой.
1: Медэстетика. Ждем вас на Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Давай поспорим.
3: На что?
2: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
3: Уже нашел.
2: И новые автомобили есть?
3: Есть.
2: И выгодный кредит?
3: Есть.
2: И безопасная сделка?
3: Есть.
2: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
3: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
2: Так не бывает.
3: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

соседом, как всегда употреблял он по жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.

потерял дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить, и к обеду в гастроном не побежал.

0: чувствую вину. Чувствую вину перед нашими радиослушателями.
1: Да, какую?
0: Ну, не попали мы, наверное, с первой строчкой, потому что, ну, прям вот вообще мимо
1: у
0: всех.
1: Ладно, включите частушечную музыку. Может быть, она как-то...
0: То есть ты рискнешь все-таки пропечь.
1: Ну, а как? У нас нет вариантов.
0: У нас нет вариантов. Давай, давай.
1: Сейчас сначала будет запевная.
0: Давай.
1: Частушка раз, частушка два, закружилась голова, а с любовью петь одно веселье, поднимается настроение.
0: А с любовью петь, да, и даже здесь.
1: Это любовь там написала.
0: И даже здесь. А мужичок пугал людей в шкуре косолапого, и за сотню косарей им лепил горбатого.
1: Это Илья, он из Ярославля.
0: Илюшка молодец.
1: Мужичок пугал людей, стоя на заправке, говорил, что нет бензина и кончилась солярка. Николай, ничего смешного вообще.
0: Так, и главное, опять же, я тебе
1: и
0: говорил, давай
1: нет.
0: Про заправки-то уже не будем петь. Мужичок пугал людей, мишкой наряжался и кусался, и рычал, и в грязи валялся.
1: Это очень Натальи. Весело.
0: Да, это вот то, что должен делать Мишка, но это не очень смешно.
1: А мужичок пугал людей, Мишкой наряжался, только вот его никто даже не боялся. А почему вторая строчка-то у всех одинаковая? Мишкой наряжался. Ну что,
0: не
1: это?
0: Знаю.
1: Два стихотворения подряд.
0: Мужичок пугал людей, такая вот работа. Медведя он изображал 100 000 как охота. Это от Натальи.
1: Так, хорошо.
0: А мне смеяться охота, а я не вижу где.
1: А мужичок пугал людей, сидя на заборе. От него ушла жена, ах, какое горе. Это от Ланы. Ну, тоже
0: да.
1: Как бы слабенько.
0: Так, Ольга. А мужичок пугал людей, был он аниматором. Босса тоже напугал, быстро тот ЗП поднял.
1: Не, ну все, давай сегодня без подарков. Ребят, ну правда, давайте как бы вот, давайте как-то откровенно, сокровенно.
0: Ну, объективно,
1: ну как
0: это
1: будто бы нет,
0: да,
1: такого, что прям вот оборжаться.
0: Ну
1: прям смешно,
0: одной,
1: аж
0: да,
1: за животики схватились. И Демин, и Дымова, и Егорыч, и Семеновна. Ну правда, такого нет, поэтому, может, мы просто редко делали чечетку, и все прям разучились сочинять.
0: Или с первой строчки не угадали. То есть одну из двух.
1: Во всем виноваты мы, конечно. Первая строчка отстой.
0: Да, первая строчка отстой.
1: Судью намыло. У нас впереди акция «Счастливая каюта». Заходите на сайт radioshanson.ru, проходите регистрацию и ждите звонка от нас, если уже регистрацию прошли. Зададим вам 3 вопроса. Вы в течение 60 секунд правильно на них отвечаете. И, возможно, именно вы получите путешествие в подарок, морской круиз на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. 18+, это возрастное ограничение.
2: На правах рекламы. Окольцевали.
3: Всем привет! С вами специальный проект под названием «Окольцевали». И я, Дмитрий Малыгин. Календарное лето в самом разгаре. И пусть погода время от времени подкидывает сюрпризы, каникулы и отпуска никто не отменял. А это значит, что пора собираться в дорогу. Я предлагаю отправиться в небольшое путешествие по городам Золотого кольца. Они буквально пропитаны историей и традициями, о которых мы, увы, забываем ежедневно, раскачиваясь на волнах забот и вызовов, которые перед нами ставит современный мир. Добраться до всех мест, о которых я расскажу, можно миллионом разных способов. Но самый правильный – автомобиль. Перед стартом проекта я долго размышлял о выборе машины и остановился на современном кроссовере Havail M6. Почему именно он? Все максимально просто. Помимо красивых видов за окном и приятного общения в пути, дорога – это еще и множество сюрпризов. Поэтому автомобиль для идеального путешествия должен быть максимально надежным, безопасным, комфортным и оборудованным всем самым необходимым. Ровно таким, как я описал, является Havail M6. Его салон оснащен большим количеством подушек безопасности, современными электронными ассистентами водителя и даже системой крепления детских кресел ISOFIX. На заре моей профессиональной деятельности автопроизводители четко разграничивали классы автомобилей. И если клиент приходил в автосалон не с космическим бюджетом за моделью начального уровня, то за свои деньги он обычно получал металлическую коробочку на резиновых кружочках, в которой не хватало примерно всего. Хочешь ездить с комфортом на теплом кресле? Копи. Нужен экран мультимедийного комплекса? Плати и так далее. Слава богу, эти времена в прошлом. Приходя в дилерский центр «Хавейл», с любым бюджетом вы гарантированно найдете для себя автомобиль, у которого на борту будут все самые необходимые опции и современные решения. С автомобилем мы определились. Теперь о маршрутах. В следующих выпусках цикла программ мы посетим Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов-Великий, Кострому, Суздаль, Иваново и еще один секретный город, который вам предстоит отгадать и получить за это заслуженный приз. Не переключайтесь, будет интересно.
2: Окольцевали в эфире радио «Шансон».

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Это игра «Счастливая каюта» на радио «Шансон», и проводим мы ее среди тех радиослушателей, которые уже зашли на сайт radioshanson.ru, зарегистрировались в нашей игре, оставили необходимые данные и ждут телефонного звонка. Мы раз в день звоним нашим радиослушателям, одному из тех, кто зарегистрировался, задаем 3 вопроса. И если человек в течение 1 минуты правильно отвечает на 3 вопроса, он становится финалистом нашей игры. А финал состоится уже 14 августа в прямом эфире «Радио Шансон» в утреннем шоу. Мы узнаем среди 3 финалистов, кто же одержит итоговую победу и кто точно отправится в недельный круиз на борту лайнера «Астория Гранде». По-моему, я все подробно
2: да,
1: сказал.
2: Да, все правильно. Самое главное, вам нужен только загранпаспорт, потому что даты круиза вы выберете сами совместно с компанией «Астория Гранде». Ну, а мы уже дозвонились нашей невероятной радиослушательнице, хотя она вполне вероятная. Наталья ее зовут, она из Ростова-на-Дону. Наталья, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья. Итак, вы все знаете, что нужно делать. 1 минута, 3 вопроса, и мы, конечно же, желаем вам удачи. Все, начинаем. Вы собрались?
3: Да.
1: Поехали.
4: Время пошло!
1: Какие птицы летят высоко в песне Александра Розенбаума?

0: вариант все-таки утки. Ну что ж, давайте проверять.
1: О, вот это было волнительно.
0: Да, действительно, в последний
1: Голуби
0: момент.
1: Голуби тоже летят хорошо, высоко, но в другой песне.
0: В другой песне Сергея
1: Трофимова.
0: Александра
1: да. Розенбаума. Наталья, вы молодец, мы вам сейчас за эфиром назовем секретный код от каюты, и, возможно, именно вам мы дозвонимся 14 августа в суперигре.
0: Спасибо за игру, Наталья.
2: Спасибо.
3: Счастливая каюта на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама. Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Игорь Иванович, у вас новые очки?
11: Да, Людочка, доктор прописал.
10: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
11: Кого их, Людочка?
10: Утреннее шоу в формате 2D.
12: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Четверг на календаре 25 июня. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, руководство может предложить вам выгодный проект. Возможно, повышение по служебной лестнице. И денежки придут из каких-то даже новых источников. О, как здорово. Все это досталось овнам. Ваша песня «Вспоминая лето» Сергея Трофимова.
2: Тельцы, а вы непременно решите все свои проблемы и без посторонней помощи. Внимательнее относитесь к своему здоровью, это важно. А ваша песня сегодня «Здравствуйте» Михаила Круга.
1: Близнецы, сейчас самое время для изменений в профессиональной сфере. Вы можете смело планировать то, что давно задумал. Ну и просьба такая чисто от нас, ведущих радио Шансон. Не шагайте, пожалуйста, по головам сослуживцев. Ваша песня «Небоскреба» Вилли Токарева.
2: Раки, вам приходится много времени проводить в интернете. Возможно, у вас появятся какие-то новые друзья из интернета. Если вы одиноки, то почему бы не пойти в театр или в кафе с симпатичным человеком? А настроение этого четверга ловите в песне «Она холы».
1: Но, видимо, составители гороскопа не очень любят львов. Иначе непонятно, почему у львов сегодня неблагоприятный день. Львы, старайтесь спокойно перенести превратности судьбы. Вы сможете что-то потерять, однако возможные находки. Послушайте песню «Удивительная жизнь» Евгения Григорьева.
2: Девы, проявите упорство при принятии решений, отстаивайте свою точку зрения и воспользуйтесь сегодня ситуацией и получите выгоду для себя. А поможет вам песня «Она» Стаса Михайлова.
1: Весы, не планируйте важных встреч, переносите деловые разговоры до лучших времен, романтические свидания тоже не назначайте. Слушайте матросскую лирическую Александра Розенбаума и будет вам счастье.
2: Скорпионы, в общении с незнакомыми людьми вам помогут ваша осмотрительность и интуиция. Лучше убрать из круга своего общения тех, кто за вашей спиной распускает слухи. А для вдохновения послушайте песню «Белая полоса» Артема Демина.
1: Стрельцы, день хорош для общения с детьми. Давно пора заняться их воспитанием. Если не делать этого, они совсем отобьются от рук. Песня дня «Чупчик» в исполнении Алексея Петрухина.
2: Козероги, на работе возможно разгорятся споры, конфликты. Козерогам лучше соблюдать сегодня нейтралитет и не высказывать свое мнение лишний раз. Совет ищите в песне «Я счастливый» Григория Лепса.
1: Водолей, самочувствие у вас отличное, настроение позитивное, а главное, есть цели в жизни, и вы знаете, как их все воплотить. Если посетите какое-либо мероприятие, то можно и с кем-то полезным познакомиться. Ваша песня «Леди Ди» Елены Ваенги.
2: Рыбы, день благоприятен для оздоровления и для косметических процедур, а еще для спорта. Можно заниматься и дома, или пойти в спортзал, или просто в парке побегать. А для вас сегодня важнее не рекорды, а ваше самочувствие. Послушайте песню «Бутоны белых роз» Виктора Королева. Она поднимет настроение.
1: Радио Шансон всем желает легкого музыкального четверга. В следующем часе у нас звездный завтрак, и мы готовимся встречать в гостях актера театра и кино Григория Багрова. Будет интересно, не переключайтесь.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 17 градусов, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 15, ночью малооблачно и 12 градусов выше 0.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
7: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
8: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
9: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
11: ИП Телухин АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
12: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
13: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
14: Серьезно? Так дешево?
13: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
14: Тогда срочно выезжаем за новый «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Спрос россиян на покупку иностранных валют резко вырос в мае. Объем таких операций в крупных банках увеличился почти на треть по сравнению с началом года. Повышенный интерес граждане проявляли к долларам, евро и юаням, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. Главной причиной ажиотажного спроса стало заметное укрепление рубля. К концу весны российская валюта укрепилась почти на 12% до 71 рубля за доллар. В начале лета рубль, напротив, стал стремительно слабеть к ведущим мировым валютам. На подобную динамику повлияло в том числе снижение цен на нефть. Цветение моря на черноморских курортах проходит с июня по октябрь, а на Азовском и Балтийском морях пик длится с июля по август. Этот процесс начинается при прогреве воды до 20 градусов, рассказал кандидат биологических наук Дмитрий Федоров. Он также посоветовал купаться утром, когда вода еще не успела прогреться и водоросли не выделили наибольшее количество токсинов. Ранее Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. На пострадавших от разлива мазута пляжах продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Хула и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникально. Возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 16, днем небольшой дождь до плюс 19. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Звездный завтрак». И сегодня наш гость – актер театра и кино, обладатель многочисленных наград Григорий Багров. Задавайте вопросы артисту в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».

0: утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Звездный завтрак на радио Шансон.
1: Итак, дорогие друзья, 10 часов 7 минут в столице. Это «Звездный завтрак» на радио Шансон. И сегодня к нам в гости, к Марине Дымовой и Артему Демину, пожаловал актер. Не часто посещают нас актеры театра и кино, но сегодня у нас в гостях обладатель многочисленных театральных наград Григорий Багров, которого мы с огромным удовольствием приветствуем в нашей студии. Григорий, доброе утро.
3: Доброе, прекрасное, хоть и не солнечное, но утро.
1: Вот, ну, зато летнее, хотя бы летнее. На том спасибо.
3: Лето должно быть разным, чтобы не всегда жарко было, но иногда хочется и прохлады. Вот такой.
1: Итак, дорогие друзья, Григорий у нас сегодня появился не случайно. У нас есть очень важный повод, о котором мы хотим вам рассказать.
0: Уже скоро на Кионе выйдет сериал, который называется «Зовите Витю». И фильм этот, даже не фильм, это сериал, паранормальная комедия это называется, да, про экстрасенса Шарлатана. И расскажите, кого вы там играете.
3: Я играю там дворецкого, вернее, даже, наверное, его привидение.
1: То есть у Шарлатана был свой дворецкий?
3: Ну, это дворецкий не Шарлатан, а это, в общем, такая семья, и которая по разным случаям ушла из этой жизни, из этого мира. Вот. И, в общем-то, видимо, Шарлатан это все разведует.
0: Так, подождите, что? Давайте внесем ясность. Посчитаем, что пишет про этот сериал. Молодой экстрасенс Шарлатан Витя обладает даром.
1: Которого, кстати, играет Илья Соболев.
0: Да, разводить отчаявшихся людей на деньги. И пока разговоры с призраками умерших в скобочках обеспечивают ему шикарную жизнь, Витя на совесть молчит. Но удача не может длиться вечно. И на Витю выходит блогерша Саша, который мечтает снять разгромное разоблачение. Только вот, кажется, экстрасенс начал видеть духов реально и по-настоящему. Витя не совсем понимает, что делать со свалившимися на его голову призраками. Зато это понимает Саша. У нее есть реальный шанс стать популярным блогером и снять ролик-сенсацию. Закрут вот такой.
3: Ну да, закрут такой. Ну, все правильно. Вот так оно и есть. Вот они и пытаются и эту ситуацию разрулить и понять, что происходит.
0: Это когда снимают это комедию, на съемочной площадке смешно? Или у вас там все строго, и вы не смеетесь сами?
3: Ну, на самом деле, такой стереотип, что если должно быть смешно, то это надо снимать все серьезно. На самом деле, такого нет. Это вот раз на раз не приходит.
1: А вы вообще по жизни веселый человек? Вас легко рассмешить?
3: Я временами очень веселый, очень легко рассмешить, временами очень грустный.
1: От чего это зависит? От времени суток или от каких-то других факторов?
3: Это какое-то личное настроение внутреннее, которое не поддается моему
1: рассмешению. У вас сейчас хорошее настроение? Вы выспались? Вы легко проснулись?
3: Ну, я сплю интересно очень.
1: Так, интересно. Человек, который интересно
0: спит, должен
1: нам рассказать об этом подробнее.
3: У меня вчера были какие-то съемки, в общем, и обычно, когда такое происходит напряжение, то очень сон беспокойный. Но он не значит, что он плохой, просто он какой-то интересный. У меня какие-то сны, какие-то фантастические
1: опять. А вещи сны когда-нибудь снились вам?
0: Вы получаете премию «Оскар» или что-то такое?
3: Я в них не верю. Я думаю, что это... Ну, нет такого. Вообще такого не бывает.
1: У меня был. У тебя был, Марин, вещи сны?
3: Может быть, просто совпадение. Иногда, если о чем-то очень сильно думаешь, что должно случиться, и тебе это приснилось, и потом это случилось, тебе кажется, что это вещи сон, значит. На самом деле, просто у тебя так настроен организм, что вот именно надо это событие, которое должно произойти, должно получиться.
1: Театральное образование у вас есть? Где, что
3: я
1: заканчивали?
3: Я окончил Иркутское театральное училище в 1992 году.
1: Вы сами из Иркутска?
3: Нет, я там туда приехал только учиться. Родился я в Перми, потом жил в Оренбурге, в Майкопе, потом школу заканчивал в Краснодаре.
4: Папа военный, наверное, был?
0: Нет,
4: папа,
0: актер же, вы же потомственный актер, получается.
3: Да, служил вообще на Дальнем Востоке.
4: Понятно. Ладно, дорогие друзья, если вам интересно что-то узнать про жизнь и творчество нашего гостя, напоминаю, у нас в гостях Григорий Багров. Не стесняйтесь, задавайте свои вопросы. Плюс +7 909 955 103 и 0.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это «Звездный завтрак» на радио «Шансон». Какая же счастливая сегодня радостная Марина Дымова, потому что в гости пришел актер, фильмы которого она пересмотрела все. Она хорошо знает и фильм «О чем говорят мужчины», и «Громовы», и «Штрафбат», и «Интерны». Марина посмотрела все серии, все сериалы. Ну, у нас в гостях еще Григорий Багров. Да.
2: Григорий, вот понятно, что когда в интернете вводишь ваше имя и фамилию, выпадают вот эти фильмы, которые перечислил Артем Демин. Вы в своей копилочке фильмов, в которых вы снимались, чем гордитесь больше всего? И топ-5, что нашим слушателям в выходные можно будет с вашим участием пересмотреть?
3: Ну, я не знаю, могу ли я этим гордиться, но я думаю, что есть хорошие роли. Допустим, «Шиза» сериал был. Ой, очень много, да, прямо не вспомнить. Очень много небольших ролей, очень много эпизодов, которые мне тоже очень нравятся. Я люблю эпизоды и...
2: А за эпизоды хорошо платят? Как вообще?
1: В интернах вы кем были?
3: Как договориться, агент?
1: В интернах, я вот вас помню, но я не помню, кем вы были.
3: В интернах я был зятем Лобанова, такой человек выпивающий, который, в общем, там...
2: Лобанов, в принципе.
1: А Лобанов, он тогда еще на первой с женой там как бы, и это не врачиха, а которая юрист, девушка была, да? Юрист. Вы ее папу играли?
3: Да.
2: Он же выпивающий был, потому что он помнит, чем дочь занималась. Тем более.
1: Он не выпивал, Лобанов выпивал. Или вы выпивали в сериале?
2: Все там выпивали.
3: Там была попытка, по-моему, была попытка там как-то тихонечко выпить. И как раз вот у них возник скандал с женой и вот этот треугольник.
1: Замечательно.
2: Сложно ли играть как раз вот такие эпизодические роли, зная, что, например, ну, мало времени как-то вживаться в роль?
3: Мне кажется, сложно играть, наоборот, большие главные роли, которые не острохарактерные. Потому что нужно тянуть огромное количество серий, тянуть сюжет, и именно просто тянуть сюжет...
1: На себе, да, как бы?
3: На себе, и этого далеко не у всех получается. А вот как раз эпизоды можно похулиганить, если режиссер позволит. Можно их делать чуть ярче, потому что они именно эпизоды. Их можно делать чуть ярче, можно что-то такое.
1: «Зовите Витю» — это сериал?
2: Да, это сериал.
1: Сериал.
2: Это
1: сколько сериал? Серий? Расскажите.
3: О, я даже не могу сказать, сколько серий точно.
1: В скольких сериях вы снялись лично?
2: Много ли вообще времени ушло на съемки?
3: У меня было немного. У меня было, может быть, смен 5. И появление, в общем, достаточно, роль-то небольшая. А такие появления, такие эпизодические, как раз иногда даже... Порой приезжаешь и не понимаешь, так, а что я здесь делаю? Ну, Денис, объяснить режиссер, что ты здесь делаешь, вроде становится понятно.
1: У актера же часто бывает, что снимаются не в одном сериале, допустим, а в нескольких проектах параллельно, да?
3: Очень часто.
1: Вот, у вас сейчас еще идут съемки какие-то, сериалы или полный метр, что-нибудь?
3: У меня сейчас я закончил «Мосгаз», уже, по-моему, 9, что ли, и у меня сейчас поеду в Питер... «Банда Зигзаг». У меня там такой и очень интересный эпизодик. На несколько там серий.
1: Вы с каждой минуты говорите все тише и тише. Почему?
2: Потому что пытается вспомнить, Григорий, когда и куда он
3: едет. Когда включаются мозги, выключается язык.
2: По поводу сериала «Зовите Витю», он с 1 июля в онлайн-кинотеатр «Кионова» можно будет увидеть.
1: С 1 июля?
2: Да, с 1 июля. То есть не написано, сколько серий, но уже есть трейлер и, конечно, очень звездный состав. Причем не все профессиональные актеры, есть и комики. Вам, как человеку с театральным образованием, сложно ли было играть просто с людьми, которые кто комик, кто блогер, кто еще что-то?
3: Сначала, естественно, предвзятые отношения сначала. Я не раз играл с непрофессиональными, работал артистами. Сначала предвзятые отношения. Но когда на площадке, когда уже работаешь и понимаешь, что человек адекватный, он понимает, что он делает, и очень неплохо это делает, то, в общем-то, это все пропадает.
1: Ну, а мы не пропадаем, и вы, дорогие друзья, не пропадайте, задавайте вопросы нашему гостю. Напоминаем, что мы сегодня завтракаем с актером театра и кино Григорием Багровым. Если хотите задать вопрос гостю, то воспользуйтесь, ну, например, национальным мессенджером Макс. Марина, напомни номер Макса.
2: +7 909 955 103 0. Номер такой же, как и во всех остальных мессенджерах. Если у вас они еще работают, можете и туда написать.
1: Да,
2: проблем никаких
1: работают.
2: Нет.
1: Нет, ограничения есть в виде VPN, а так-то, в принципе...
2: Это же не ограничение, это наоборот разграничение. В общем, пишите.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Это «Звездный завтрак», и у нас в гостях сегодня, дорогие друзья, актер театра и кино Григорий Багров. Мы, конечно, говорим и про самого Григория, про его значимые роли в кинематографе, ну и говорим, вспоминаем о том, что уже с 1 июля...
2: Через неделю на Кионе выходит, да, сериал «Зовите Витю», а такой мощный актерский состав, конечно.
1: Ну, кого, Саша, ты, там, кого ты там знаешь?
2: И еще? Соболев, и Рост.
1: И Рост.
2: Много кого.
1: Ну, хорошо. Сейчас очень много, на самом деле, снимается полного метра по мотивам каких-то сказок, или по мотивам каких-то мультфильмов, или по мотивам каких-то еще баллад и легенд русских народных.
2: Короче, выезжают режиссеры на том, что уже
1: на
2: было.
1: На том, что сценарии уже как бы когда-то существовали. Как вам вообще вот эта вся тенденция? Потому что, ну, в целом, конечно, фильмы пока еще деньги приносят, очень кассовые.
3: Ну, очень интересная история, и есть очень качественные, мне кажется, сказки.
1: Но вот что бы вы выделили, скажем, ну, что
3: выделил,
1: вам понравилось?
3: Допустим, вот тот же «Последний богатырь» сериал, по-моему, «Голливуд отдыхает». Это так качественно снято и интересно. Это просто... Потом мне понравился «Летучий корабль».
1: А как раз его все почему-то очень сильно критикуют.
3: Он,
1: как
3: он,
1: вы считаете,
3: он мне
1: почему?
3: Понравился, потому что он не претендует ни на что. Он легкий, сказочный, музыкальный и очень такой, ну, шуточный. Актеры играют, ну, как бы все... Ну, как бы, как бы играют. Ну,
1: а, то есть
3: в хорошем смысле.
1: Немножечко кайфуют там, да, в кадре? То есть не обязательно там...
3: Есть, конечно, сказки просто отвратительные, которые невозможно смотреть, я не буду про них говорить, не помню название. Вот. Мне понравился «Волшебник изумрудного города», хотя он такой может показаться очень...
1: Замороченный мрачноватым, немножко, да?
3: Мрачноватым такой.
1: Ждем вторую часть?
3: Но мне именно понравилось вот именно вот это вот именно вот эта необычность, вот это, наверное, там компьютерная графика.
1: Конечно, конечно.
3: Но это вот все было достаточно впечатляюще. Вот
1: кино такое сейчас высокобюджетное, да, то есть там за миллиарды именно бюджет самого фильма иногда там приближается к миллиарду рублей.
2: Зачем ты говоришь с творческим человеком про деньги? Ну, зачем?
3: Со мной можно об этом говорить, я об этом особо ничего не знаю.
2: Давайте поговорим про советское кино, потому что
1: кто-то
2: видит, кто смотрит нашу трансляцию, нашего «Звездного завтрака», можно увидеть, как выглядит наш гость. У меня, честно говоря, не покидает ощущение, что вы похожи на актера известного советского Андрея Мягкова. Нет? Скажи, что ты вам не говорили, что что-то
3: вот
2: есть.
3: Мой отец был очень на него похож.
2: Расскажите, какой советский фильм у вас самый любимый? И вообще, как вы в детстве, вы просто поняли, что хочу как папа играть в театре, потому что были на репетициях, или как пришла идея связать свою жизнь с кино, ну, и с театром?
3: Мой самый любимый фильм, сразу который придет в голову, это конечно, «Служебный роман». Обязательно. «Ирония судьбы».
2: Ну, то есть
1: все фильмы, где актер похож на вашего папу, вам нравится?
3: Несколько, нет, не все. Несколько фильмов Эльдара Рязанова, не все. А артистом я решил стать очень банально. Я в Краснодаре учился на подкурсах в Краснодарское художественное училище, хотел поступать.
1: Вы рисуете?
3: И я рисовал с детства, и за студию, школа музыкальная, художественная. И на экзаменах я сделал, я очень хорошо сдал живопись, рисунок, композицию на четверке. Это очень хорошие оценки. Тем более Краснодарское художественное училище, оно только очень сильнейшее на этой стране, одно из сильнейших. Я очень хорошо сдал 4-4-4. И на диктанте сделал 32 ошибки. Uh-huh. Диктант был на страничку. Там собачка упала в воду, мальчик прыгал за ней, там акула. И у меня не могло это в голове срастись. Почему? Я пришел домой и говорю, почему? Я не понимаю. Почему? Почему? Я не хочу быть писателем, я хочу быть художником. Mm-hmm. Я стоял на балконе, дикий виноград, и какие-то актеры из филармонии с третьего этажа, пара...
1: Кричали, иди к нам.
2: Быть или не быть, они кричали.
3: Они кричали, Гриша, привет, ну что, там, 10 класс, что ты... между 8 и 9. Что, ну кем хочешь быть ты? Я так постоял, подумал, солнышко, так тепло, хорошо, Краснодар, виноград. Я думаю, зачем вот я буду сидеть в этой краске, измазанной, что-то рисовать? Пойду-ка я, буду-ка я артистом.
1: А что было дальше, дорогие друзья, вы узнаете уже совсем скоро, через 3 минуты.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Звездный завтрак на радио Шансон.
2: Это «Звездный завтрак» на радио Шансон. И с нами завтракает актер театра и кино Григорий Багров, который рассказывает нам о новой комедии, о новом сериале, который мы уже 1 июля увидим на платформе Кион. Называется этот сериал «Зовите Витю». Но на самом деле факт, который нигде особо, скажем так, не засветился, но наш сегодняшний гость Григорий, это наш коллега, потому что Григорий работал на радио. Григорий, расскажите, что это было за радио и как долго вы там проработали?
3: Да, это было школьное радио.
2: Школьное радио.
3: Я проработал там, наверное, минут 8.
2: Минут 8, да. Это много, кстати. Вы задержались на этой радиостанции.
3: Когда я решил стать артистом, я, значит, решил искать какую-то, значит, студию театральную, нашел, значит, вот записался в эту, давайте я буду тоже помогать радиолинейке.
2: Конечно, конечно, с таким тембром прекрасно.
3: Да, и наш человек 5, значит, во время уроков собрали в этой радиокомнате, и мы что-то говорили по бумажке, потом шла речь до стихов, и мне попалось стихотворение, значит, «Наша книжка детская, детская, советская». И тут меня переклинило.
2: Так, она, опять вас переклинило. Сначала во время диктанта, теперь во время стихотворения.
3: Мне показалась такой смешной эта фраза, и я начал просто смеяться.
2: А, на радио нельзя смеяться,
3: мои правда. Коллеги пытались что-то продолжать читать. Mm-hmm. Но у них тоже ничего не получилось, потому что, видимо, смех был заразительный, они тоже начали все смеяться. Mm-hmm. И вот буквально там, я не знаю, минуту или сколько, просто на всю школу вы все слышали вот это какой-то
2: истерических
4: ржачек,
3: и попытку что-то дальше читать, какое-то стихотворение, и, в общем, прекратили это дело, меня выгнали оттуда и больше, и еще потом на какую-то, я все-таки пролез на какую-то школьную линейку, тоже какое-то стихотворение прочитать, и у меня тоже ничего не вышло, и все, мне сказали, да какой он артист.
2: То есть конкурсы чтецов вы проваливали прям вот
3: конкретно. Я очень медленно шел в профессию, очень медленно шел.
4: Ну, а поступить в театральный вуз было сложно? Что вы читали на вступительных экзаменах?
3: У меня не было вступительных экзаменов. Меня
2: по блату?
3: Взяли по блату на второй курс.
2: А, ну, все понятно.
4: Слушай, какая прелесть.
2: Батя договорился, тем более он похож на
3: Меня должны нормально. Были по блату взять в московский вуз, в Щукинское училище. Mm-hmm.
2: Но там даже блат не сработал.
3: У моей матери был там один знакомый преподаватель, очень известный. Uh-huh. И я даже, по-моему, басню не выучил. Там какое-то стихотворение наполовину. Я туда приехал, и мама звонит ему, говорит, а где это? Человек. Он говорит, да он в Канаде, он на экзаменах его не будет.
2: А что вы делали в Канаде?
3: Нет, он в Канаде.
2: Тот в Канаде.
3: Мы подошли к этому училищу, значит, я посмотрел, это ребята с гитарами в пиджаках, я думаю, мам, это самое, я так, это самое, вряд ли чего-то. Она говорит, пошли со мной. Ведет меня в грузинский ресторан на, значит, площади Маяковского, наливает мне, это можно говорить?
2: Можно,
3: говорит,
2: конечно.
3: Наливает мне 50 грамм, говорит, пей. Коньячку я выпил, она говорит, слушай, что тебе это Москва? Поехали в Иркутск.
4: Как
2: 50 грамм резко изменили курс жизненный.
3: Экзамены надо сдавать, там экзамены, ничего не надо. Ну, правда, педагог меня слушал, я приезжал к нему, Иркутская драма была на гастролях в Ленинграде тогда, я приезжал, чтобы меня педагог послушал. Но поскольку там встретились земляки иркутские.
4: А, ну понятно, там было уже не до прослушивания.
3: Я попал на застолье, на вечернее, значит.
2: Тем более, что как поступать с 50 граммами, вы уже знали.
3: Да,
2: тогда
3: мне сказали, мы тебя послушаем, подожди, давай посидим тут, пообщаемся, значит, вот. Проснулся я утром.
4: За столом.
2: Нет, хорошо, хоть не пот.
3: За столом. У меня на ушах, значит, спагетти висит. Я говорю, никого нет, там только хозяин. Я говорю, тоже известный артист висит. Я говорю, а что такое? Я говорю, тебе лапшу на уши вешали вчера.
4: А, то есть вас посвящали, я так понимаю, да?
3: Да. Я говорю, и потом чуть позже встречаю, значит, педагога, говорю, ну так чего со мной-то? Вы меня будете слушать или как? Мне ехать в Иркутск? Он говорит, а я тебя вчера, говорит, послушал.
2: Ты приехал.

0: суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните – «Великий воин».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемер.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радио «Шансон».
1: Звезды «Завтрак» на радио «Шансон» с Григорием Багровым. И мы сегодня говорим в целом о творчестве, о жизни Григория. И говорим, конечно, не забываем про сериал «Зовите Витю», который уже на платформе «Кион». С 1 июля можно будет посмотреть. Григорий там тоже снялся в роли Дворецкого.
2: Наталья. В роли «Призрака» же, нет?
1: Нет. Дворецкого.
3: Ну, Дворецкий, и он же «Призрак».
1: Вы были мертвый, Дворецкий?
3: И мертвый тоже был.
2: Вот интересно, что все-таки не искусственный интеллект, не нейросети, не голография, а реальный актер играл. Вы чувствуете угрозу со стороны искусственного интеллекта, что актеров могут заменить?
3: Ну, может быть, не в нашей стране.
2: Ну, почему? Мне кажется, ведущих уже могут записные голоса вполне на радио заменять. Также и просто объявлять кого-то на концертах, а вот с актерами...
3: Если появляется мода на искусственный интеллект и что-то будет сниматься в этом плане происходить, то в любом случае, мне кажется, что в ближайшее время появится мода на живых артистов потом, и на все живое, и на все, чтобы было натурально. Да. И точно так же пойдет. И я думаю, в ближайшие лет... 10-20, ну точно.
2: Ну, короче, вы спокойно пока живете. Но Буратино-то уже играл, не Буратино.
1: Да, Буратино уже играл.
2: Звоночки.
1: Нарисованный какой-то
3: как
1: персонаж.
3: Как ни странно, замечательный фильм. Мне очень понравился. Я просто перед тем, как его посмотреть, я наслушался какого-то негатива. Там вот, там чего, непонятно что. Как артисты, как хуже, как куклы. А кукла, наоборот, самая живая там Буратино. И, в общем, всего наслушался.
1: Ну, то есть вы считаете, что человек бы сыграл хуже Буратино, чем вот это нарисованное что-то?
3: Мне кажется, конечно, если бы играл Буратино человек, это было бы интереснее смотреть. Мне
1: вот.
3: Кажется. Интереснее.
1: Так мы об этом и говорим. Что было в голове у режиссеров, которые решили, что Буратино надо рисовать?
3: Именно потому, что мода на это направление.
1: Просто жанр, мода.
3: Да, и поэтому это как первый опыт. Мне он понравился. Я не знаю, что будет дальше.
1: Но если дальше все будут такие нарисованные...
2: то уже будет перебор.
3: Ну, конечно, я был бы за то, что Буратино ее играла... неважно, кто. Очень замечательная девочка, замечательная актриса, которая могла бы и сыграть...
1: Мальвину или Буратино?
3: Буратино,
1: девочка?
3: Да.
2: Так а что такое? Это нормально.
3: Тетя Марту, кто у нас играл, тетя Марту?
1: Да, кто у нас играл? Калягин кто играл? Он Дону Розу играл. Я тоже, да.
2: Григорий, расскажите, вы хотели бы себя попробовать в роли сценариста или в роли режиссера, или вам комфортно именно быть актером?
3: Я писал какой-то сценарий один раз, очень неплохой для короткометражного фильма. Там читал друзьям, они плакали.
2: На какую тему это была история?
3: Ну, это такая относительно небольшая детская история о дружбе, о любви, которая может перерасти даже смерть в других жизнях. Могут люди рождаться и встречаться опять же.
1: А вы вообще в эту историю верите? Вы ее поддерживаете, что какая-то, вот, возможно, после смерти там чего-то
2: душа
1: там еще там перерождаться?
3: Ну, я вообще за квантовую теорию устройства мироздания. Вот. А опять же, почему я говорил про сны свои, что мне сны снятся интересные. Вот я верю, что вот эти мои сны, это вообще другие миры, в которые я иногда попадаю в одни и те же истории с одними и теми же людьми.
1: Которые меня... Вы путешественник по вот этим измерениям.
3: Да, которые мне говорят, ну что, тебя давно не было.
2: Ого, вот это да. Вы много спите?
3: Сплю мало, как все.
2: То есть это как у Леонардо да Винчи прерывистый сон по 15 минут. А дальше бежать на кастинги, на съемки.
3: Далеко не каждый день. Просто мне снятся такие сны. Но очень часто, очень часто.
2: Есть ли у вас какие-то хобби и увлечения? Или все время вы заняты только работой?
1: Может, или вы рисуете
2: рыбалка,
1: в свободное время только так?
2: Охота?
3: Ну вот я даже что-то режиссировал, там кому-то помогал. И вот это вот, возвращаясь, мне не нравится. Не режиссировать, не писать сценарий. Я люблю только свою профессию.
1: Ну, рисовать нравится же?
3: Нет, тоже не
1: тоже нет.
2: А у вас есть какой-то амплуа? То есть, например, там, ну, кто-то всегда играет бандитов, кто-то играет плохих каких-то мальчиков.
3: У меня амплуа нет. У каждого артиста есть желание, кого он хочет играть.
2: Кого вы хотите?
3: Я хочу играть маньяков, бандитов, убийц.
2: Ну, вы
3: убийц,
2: похожи.
3: Потому что...
1: Но Чикатило бы вы хорошо сыграли, мне кажется.
3: Ой, с удовольствием. Просто вот мечта моя Чикатило сыграть. Ну, вообще, говорю, что...
1: Марин, вызывай пока полицию, пока он еще здесь. На всякий случай давай проверим человечка.
3: Нет, ну, у меня немало всяких там полицейских, исследователей.
1: Марин, не звони никуда, не надо.
3: И прокуроров, и никого.
1: Хорошо. Ну что же, дорогие друзья, вот так незаметно пролетел этот час, благодаря тому, что у нас был невероятно интересный рассказчик, невероятно талантливый и очень позитивный и веселый.
2: Вот что делает рюмка чудотворная. Приятный гость. Хочется его слушать и дальше.
1: А Наталья говорит, налейте боевые, пока реклама идет, налейте.
3: Конечно, совсем бы все по-другому.
1: Все бы заиграло другими красками. Ладно, спасибо огромное. Мы говорим Григорий. Григорий, вам по-прежнему желаем как можно больше ролей, разных абсолютно. Всех призываем смотреть сериал «Зовите Витю»
2: на
1: Кионе.
2: И мы тоже обязательно посмотрим, будем искать вас там.
3: Такая запутанная, детективная, непонятная история. Мне кажется, это очень интересно будет.
1: Да, с нами были, с вами были мы, Артем Демин и Марина Дымова, ну и, конечно,
2: Григорий Багров.
1: Спасибо.
2: Всем пока, до завтра.
1: До свидания.
2: Пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 17 градусов, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 15, ночью малооблачно и 12 градусов выше 0.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Озеро Светлоярское. Свежий воздух и атмосфера спокойствия. Рядом с озером строится жилой комплекс «Светлоярский парк». Современные квартиры уже доступны в рассрочку на выгодных условиях. «Светлоярский парк». Запомните название. Ищите в интернете. «Светлоярский парк. Жизнь у озера». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик ЖВС-проект».
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В ближайшее время использовать искусственный интеллект в работе начнут все компании. Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков. По его словам, сейчас технологии ИИ используют в ежедневной работе более 70% отечественных организаций. Чиновник также подчеркнул, что сегодня важно развивать собственную технологическую базу. Недавний опрос показал, что более 25% бизнесменов готовы вложить во внедрение сервисов на базе искусственного интеллекта до 5 миллионов рублей в год. Еще 47% планируют потратить до 1 миллиона. Компании ждут понятного эффекта – роста выручки, снижения операционных расходов и повышения эффективности команд. Помимо финансового эффекта, предприниматели рассчитывают улучшить качество обслуживания клиентов. В России начали выпускать серийные двигатели ПД-8 для самолета «Сухой Суперджет-100». К производству приступила объединенная двигателестроительная корпорация. Первые силовые установки планируется передать заказчику в ближайшие месяцы, сообщила госкорпорация «Ростех». Ранее двигатель ПД-8 получил сертификат, подтвердивший соответствие требованиям летной годности. В «Ростехе» отметили, что новый отечественный авиадвигатель был создан за 6 лет, что вдвое быстрее среднемировой практики. При разработке ПД-8 применили 17 новых технологий. Теперь основная задача – выход на стабильное серийное производство. Квартиры с бабушкиным ремонтом исчезают из аренды в Москве. В этом году их доля составляет лишь 10-15%, сообщили РИА Недвижимость риэлторы. Речь идет о советской классике с полированными шкафами, коврами на стенах, потертым паркетом, массивными столами. Еще 10 лет назад в столице на рынке аренды около 40% предложений представляли из себя квартиры с устаревшим ремонтом. Больше всего таких предложений фиксировали в хрущевках, в Перово, Кузьминках и Текстильщиках. Теперь на фоне высокой конкуренции с новыми домами владельцы таких квартир начали больше вкладываться в косметический ремонт. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: нас заграничным уродом.
1: Мудрость Михаила Танича в этих стихах и песне группы «Лесоповал» очевидна. Ну, говорить о вкусе устриц можно с тем, кто пробовал тех самых устриц. Ну и, соответственно, любой продукт или действие тоже нужно рассматривать через эту призму. И тогда станет понятно, как человек, который вообще не понимает, что такое коммунальная квартира, и только понаслышке, и то какие-то вообще несуразицы. С ним не о чем будет толком и поговорить. А вот с нашим любимым жанром все иначе. Даже если человек никогда не слышал наших песен, ну, в чем я сомневаюсь, сразу же влюбляется в них. С вами Денис Денисов. Всем желаю здравствуйте.
2: Часто вспоминая о былом,

0: вас.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
3: Разгулялась волна, а тебе не почет.
1: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале для зрителей старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

понимание и осознание того, что решения, принятые здесь и сейчас, они верны, потому что опыт, который у нас есть, говорит нам об этом, знание, умение. Потом уже, со временем, может что-то измениться, но это же потом. Так что не корите себя.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРАИНЭП 304-526-011-800-121.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: Сударыня, сегодня в программе «Отдых» созерцание участка и полное игнорирование списка дел.
5: А сорняки?
4: Я попросил их не беспокоить вас до понедельника.
6: Садовая мебель в ордере. Для тех, кто хочет чувствовать себя хозяйкой загородного княжества хотя бы по выходным. Полный ассортимент ищите в ордере.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Купить сейчас новый автомобиль – это довольно дорогое удовольствие. Отдать сразу несколько миллионов рублей за машину удается далеко не всем. Одной из ключевых проблем при этом является стремительное старение автопарка. По оценке аналитического агентства «Автостат», почти 70% российского автопарка приходится на машины старше 10 лет. Этот показатель вырос с 2015 года более чем на 20%. Из общего числа машин порядка 8 миллионов автомобилей возрастом от 5 до 10 лет и только 5 миллионов 250 тысяч машин младше 5 лет. Свою обеспокоенность по данному вопросу выражают и в госавтоинспекции, сообщая о том, что пожилые автомобили не оборудованы достаточным количеством систем безопасности. Напомним, ранее стало известно, что власти намерены усовершенствовать систему техосмотра автомобилей и закрепить механизм запрета их эксплуатации в случае неисправности. Соответствующие поручения правительства прописаны в плане мероприятий для реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Это самая грустная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Вот смотрят на нас звезды из этой космической дали, подмигивают, всячески пытаясь подсказать, что мечтаете, люди, мечтаете, желания загадывайте, и обязательно они осуществятся, и даже некоторые падают. Ну и пусть нам наука объясняет, что это болиды, метеориты, а мы все равно верим, что это звездочка, наше желание прилетело исполнить. Ну и если вы когда-нибудь желали оказаться в одной компании, вот буквально на расстоянии вытянутой руки, рядом с Михаилом Шуфутинским, Григорием Лепсом, Стасом Михайловым, Ириной Круг, группой Лесоповал, Татьяной Куртуковой, Владимиром Ждамировым, Катей Чепик, Холлой, группой Воровайки и многих других перечислять я могу очень много, потому что всенародная танцплощадка, эх, Разгуляй, это же сразу несколько тысяч таких же любителей шансона, ценителей хорошего, правильного отдыха и танцев. Ну вот, все, хорошо, интересно. Тогда на сайт radioshanson.ru добро пожаловать. Мероприятие для лиц старше 12 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.

0: сервисы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины.

0: Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ставки, господа, хорошие сделаны. Они обязательно сыграют. Ну, неважно, сейчас, завтра или чуть позже. Вообще, в вагоне-ресторане прекрасные подают блюда, как говорят сами рестораторы. Ну, мы привыкли. Больше блюда и музыка звучит хорошая, душевная. И побеседовать, и попутешествовать с ней всегда приятно. Алексей Петрухин, Алрит только что, а звезды радио «Шансон» вкупе сейчас перед нами.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 17 градусов, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 15, ночью малооблачно и 12 градусов выше нуля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Переключай лето на максимум. В «Автолиге» праздник. В программе «Угощение», яркие развлечения и шанс получить новенький велосипед. Встречаемся в «Автолиге» на Московском шоссе 243 27 июня в 2 часа дня. Подробности 266-26-45.
6: 18+.
7: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

2D. Демин и Дымова на радио Шансон. По будням с 7 до 11 утра. Для лиц старше 18 лет. Радио Шансон в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет.

0: Шансон.
1: 12 часов в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Наталья Самородова, здравствуйте. Совершать сделки с недвижимостью можно будет с использованием биометрических данных. Такой закон вступает в силу 1 июля. Заявление о госрегистрации прав на недвижимость можно будет представлять в форме электронных документов. Таким образом, при покупке и продаже квартиры, оформлении ипотеки и съеме квартиры можно будет удостоверять свою личность по отпечаткам пальцев, скану сетчатки глаза или другому биометрическому признаку, не присутствуя на месте. Оперативный штаб Крыма решил сократить количество поездов Таврия, следующих на полуостров и обратно. По обновленному расписанию ежедневно будут курсировать 7 поездов из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Все они будут следовать от и до станции Керчь-Южная до особого распоряжения. Для транспортировки пассажиров между Керчью и другими городами на полуострове привлекут автобусных перевозчиков. Юбилейный 10-й фестиваль нового российского кино «Горький фест» пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля. Как сообщили организаторы, всего в этом году поступило около 550 заявок, из них в основной конкурс отобрано 16 картин. Главная тема юбилейного смотра – переосмысление прошлого, путешествие во времени. В жюри вошли режиссер Александр Велединский, продюсер Сабина Еремеева, оператор Екатерина Смолина, композитор Антон Силаев и киножурналист Иван Кудрявцев. А в эту субботу пройдет фестиваль «Ко дню молодежи». В Александровском саду запланированы активности от молодежных организаций и партнеров фестиваля. Здесь же весь день будет работать главная сцена, на которой выступят артисты арт-резиденции «Высота» и диджеи. А вечером там состоится концерт группы «Тима ищет свет». Еще одной крупной площадкой празднования в Нижнем станет Академия «Маяк», где пройдут образовательные и деловые форматы программы. Все площадки фестиваля будут объединены единой концепцией «Мечта, гордость, единство». Для посетителей старше 6 лет. И в завершении выпуска о курсе валют. Доллар сегодня стоит 74 рубля 77 копеек, евро 85,18. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Ну а в каком еще, как не в бодром танцевальном настроении, пересечь экватор этого четверга? Денис Денисов у микрофона, вы на волнах душевного радио, продолжаем в том же духе творить, созидать и быть довольным собой в компании душевного радио.

чувств безответных не бывает. Они, правда, могут быть со знаком минус, но все же чувства есть. А когда вы оказываетесь под солнышком, да рядом еще плеск волны, вот тогда уже все. Все по-другому и прекрасно. Давайте уже подумаем, как бы нам продлить летний сезон из 24 по 30 октября. Отправимся вместе с любимыми артистами принять участие в нашем фестивале «Бархатный шансон». Средиземное море, теплые душевные песни, атмосфера просто сказка. Да и тем более отель «Титаник Делюкс Гольф Белек» создаст для этого все прекрасные условия. Михаил Шафутинский будет в нашей компании, Султан Лагучев, Михаил Бублик, Алексей Петрухин, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Анатолий Полотно и Федя Карманов. И многие другие известные и любимые наши артисты. Подробности на сайте radioshanson.ru вы найдете с легкостью. Информация для лиц старше 12 лет. А, кстати, спецпредложение только в июне. Как раз-то для детей до 12 лет действует. Подробности я уже сказал на нашем сайте.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Я пропою, сранки всем максимум дают.
3: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

От сердца к сердцу маршрут бывает тернист и долог. Но мы же видим цель, а значит, не видим препятствий. В компании «Радио Шансон» преодолеем любую дорогу, потому что музыка нас вдохновляет.

0: вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

Ну вот и читайте между строк. Найти ту единственную свою женщину и не растерять друзей. Вот он, секрет уверенного движения вперед в нашей жизни. Григорий Лепс только что на волнах душевного. А прямо сейчас, где бы вы ни оказались, даже на незнакомой ветке. Радио Шансон рядом.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 17 градусов, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 15, ночью малооблачно и 12 градусов выше нуля.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Внимание, акция! Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград, 234-03-77.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
8: Бархатный шансон. История. 2013 год. Греция. Пелопоннес.

дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ». С понедельника по пятницу, утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

18 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Взаимный товарооборот между Белоруссией и Россией по итогам прошлого года составил 54 миллиарда долларов. Это в 8 раз больше, чем в 1996 году, когда было подписано соглашение об образовании союзного государства. Об этом рассказал сенатор Иван Абрамов. Он отметил, что снижается доля энергоресурсов, при этом растут взаимные поставки машин, оборудования, текстильной продукции и продовольствия. Почти все расчеты перевели в национальные валюты. Россия остается основным инвестором в Беларусь. Экономику. На долю нашей страны приходится 65% вложений. Белоруссия также существенно наращивает инвестиции в Россию. В разгар сезона мошенники связываются с туристами и просят доплатить за тур якобы из-за подорожания отелей и билетов. Путешественникам следует опасаться фишинговых ссылок от аферистов, предупредили в ассоциации туроператоров. Там рассказали, что обычно такая схема происходит за 1-2 дня до вылета. Злоумышленники давят на необходимость быстрого принятия решения. Туроператоры призывают не доверять звонкам от незнакомцев, не переходить по ссылкам и не вводить свои данные на подозрительных страницах. Гражданам рекомендуют обращаться непосредственно к менеджеру турагентства, где был приобретен тур, или на сайт оператора. Спрос россиян на летние туры за рубеж на четверть превысил прошлогодние показатели, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Среди лидирующих направлений – Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия, Китай, Таиланд и Мальдивы. По словам экспертов, путешественники активно комбинируют пляжные и экскурсионные программы. Почти каждый второй на отдыхе в Анталии или Египте докупает экскурсии прямо на месте. Тренд заключается в том, что российские туристы уже не только лежат на пляже, а собирают несколько впечатлений сразу. Кроме того, в этом году растет интерес к отдыху в Грузии, Индонезии, Японии, Южной Корее. Средний бюджет зарубежного отдыха составляет порядка 100-120 тысяч рублей на человека при средней продолжительности около 10 дней. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +17. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

замечали наверняка так же, как и я, и удивлялись тому, что дорога домой всегда короче, чем куда-то в другое место и в другом направлении. Как это работает, может быть, кто-то и сможет объяснить с разных точек зрения, но все равно меня это удивляет, радует и забавляет. А когда в компании «Радио Шансон» наш путь мы преодолеваем, всегда хорошо, куда бы мы ни ехали. Денис Денисов, микрофон. Здравствуйте.

Моя жизнь, мои мурашки. И воспоминания тоже, возможно, будут те, которые именно их вызывают. А это песня, которую вы наверняка уже узнали по первым нотам, по этому фирменному проигрышу. Игорь Тальков, «Летний дождь». Тоже вызовет наверняка бурю каких-то эмоций. Здорово. Тогда отпускаем себя по волнам радио «Шансон» и наслаждаемся.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Скоро свадьба, а Алтые, обручальное кольцо в подарок, ювелирный салон Алтын, желай счастья молодым.
5: На Бару в перекрестке на Пушкина 2.
6: Tenet в Автолиге. Трейд-ин по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Tenet Автолига на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер Паусбербанк.
7: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж.
8: Нижний Новгород, встречай! Цирк Вибат с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента».
9: А можно по-русски?
10: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
11: Автолига. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Катя Огонек, «Северную ночь» на волнах душевного. А хочется нам, чтобы вот объятия были, и нужно это делать. Минимум 7 обнимашек в день для того, чтобы у нас было в нормальном состоянии наше ментальное здоровье. А еще есть возможность этих объятий получить, ну, с десятка, полтора-два, как минимум. И они будут музыкальными. 27 июня знакомые нескольким поколениям песни на стихи Михаила Танича, легендарного «Лесоповала». Ну, договорились, встречаемся в столичном академ джаз-клубе, повторюсь, 27 июня. И Кореша, и вагон Столыпинский, и камерная сцена, качественный звук, атмосфера любителей шансон, ну все, как мы любим. Возрастное ограничение 18+.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

шикарная, самая прекрасная и подходящая абсолютно всем без исключения одежда. Это счастье. Да-да, тот самый наряд, который появляется не в тишине, а как раз-то благодаря вашим сюрпризам, каким-то подарочкам, да даже комплиментам в нужный момент. Да, в нужный момент всегда. Так что не скупитесь вы на хорошие добрые слова друг другу. Тем более, если человек близкий, а даже если не знаком. Тоже искренне делайте комплимент, если он вам симпатичен. В общем, спасибо Лисицыну за то, что напомнил.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, плюс 17 градусов, возможен дождь. Ночью плюс 12, завтра утром ожидается малооблачное небо и плюс 15 градусов на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
6: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
7: Серьезно? Так дешево?
6: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
7: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Два часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Тему модернизации семейной ипотеки нельзя делать предметом хайпа и слухов. Как заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин, надо прекратить разговоры об ипотеке, в том числе о льготных программах, потому что Кабмин еще не принял решение по данному вопросу. Замглавы ведомства отметил, что последние параметры модернизации ипотеки пока обсуждаются, а неверный посыл может сказаться на решение граждан, которые хотят детей и привязывают это к улучшению жилищных условий. Как сообщает портал «Москва-24», ранее появилась информация, что в России могут ограничить срок действия льготной ставки по семейной ипотеке 15 годами. Россияне начали активно осваивать новый для нашей страны вид автотуризма – караванинг. Они бронируют автодома на все лето, преимущественно для поездок в Карелию и Мурманскую область. В среднем аренда автодома обходится от 20 тысяч рублей в сутки. Более бюджетный жилой прицеп-караван можно взять на прокат за 4 тысячи рублей в сутки. По данным Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма, покупка собственного транспорта для путешествий требует внушительных вложений. Новый отечественный автодом стоит от 5 миллионов рублей. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холл и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Москве пасмурно, +18. Дарья Березовская, радио «Шансон».

без любимой ни туды и ни сюды. Примерно так же, как и без воды. Вы это не хуже меня знаете, что любовь, она делает нашу жизнь ярче и прекраснее. А когда ваша любовь отвечает взаимностью, ну тогда вообще счастье, радость. И говорю сейчас я про любимый жанр песни. Вам нравится? И она вот она в эфире появляется. Денис Денисов у микрофона. Впереди нас ждет масса увлекательных музыкальных изысков, встреч и действий. Например, Александр Яковлевич Розенбаум и Александр Маршал.

Не знаю, как это работает, но уже давно подмечено то, чего мы больше всего боимся, с нами и происходит. Ну, то ли мы сами притягиваем это, то ли судьба над нами смеется. Надеюсь, нет, уверен, что в нашей компании у вас все прекрасно и замечательно, и отгоняем все эти мысли. Кыш-кыш-кыш.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Давай поспорим.
3: На что?
2: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
3: Уже нашел.
2: И новые автомобили есть?
3: Есть.
2: И выгодный кредит?
3: Есть.
2: И безопасная сделка?
3: Есть.
2: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
3: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
2: Так не бывает.
3: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
4: Озеро Светлоярское. Свежий воздух и атмосфера спокойствия. Рядом с озером строится жилой комплекс «Светлоярский парк». Современные квартиры уже доступны в рассрочку на выгодных условиях. «Светлоярский парк». Запомните название. Ищите в интернете. «Светлоярский парк». Жизнь у озера. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик ЖВС-проект».
5: Говори, откуда ты его взял? Где? Где ты купил такой крутой бассейн с джакузи?
6: В ордере! В ордере! Там еще куча моделей!
5: Плескайся! А я поехал за бассейном. Каркасные, надувные и даже бассейны с джакузи в наличии в ордере.
7: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
8: Хочешь выглядеть на 10 лет моложе без фильтров? В Медэстетике аппаратная косметология последнего поколения. Ультраформер, четкие овалы шеи. Фотона, ровный тон и гладкий рельеф. Стеллар М22, пигментация и сосудистая сеточка. Опытные врачи, естественный результат. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.

событий в нашей жизни великое множество. Дни рождения, свадьбы, юбилеи. Все это в программе «По заявкам» мы приветствуем. И просто послание о том, что вы соскучились. Действуйте!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от «Хавейл». Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Она буквально ежедневно нам жизнь подкидывает перекрестки, и мы выбираем, куда же нам идти. Как минимум три направления у нас имеются. Но не стоит забывать, что их четыре. Можно и немного назад вернуться. Но это уже философская история. У нас движение по времени только вперед. Программа по заявкам. Пишите.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, плюс 17 градусов, возможен дождь. Ночью плюс 12, завтра утром ожидается малооблачное небо и плюс 15 градусов на термометре.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: Максимум даем, минимум просим.
4: ИП Телухин АА, УкрАНП 304-526-011-800-121.
5: Переключай лето на максимум. В «Автолиге» праздник. В программе «Угощение», яркие развлечения и шанс получить новенький велосипед. Встречаемся в «Автолиге» на Московском шоссе 243 27 июня в 2 часа дня. Подробности 266-26-45.
6: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Российские банки за прошлый год пресекли сомнительные финансовые операции на общую сумму порядка 300 миллиардов рублей. Об этом заявили в Росфинмониторинге. Отмечается, что банки обращают внимание на несоответствие суммы обычным переводам пользователей. Например, внесение от 5 миллионов рублей наличным в течение 30 дней могут признать сомнительной операцией, если такие пополнения составляют не менее 70% от всех поступлений на счет, а затем в течение 10 дней за границу уходит не менее 70% от внесенной суммы. В Госдуме предложили предоставлять отсрочку платежа за обучение в ВУЗе для беременных и одиноких матерей. По задумке депутатов, сумма отсрочного платежа могла бы включаться в индивидуальный график оплаты без начисления штрафов и пений на период отсрочки. Парламентарии также предложили рекомендовать образовательным организациям закреплять в договорах или дополнительных соглашениях условия о том, что предоставление отсрочки не является основанием для ограничения посещения занятий, прохождения промежуточной аттестации и пользование образовательной инфраструктуры. Отмечается, что отсрочка не освобождает от оплаты обучения и не возлагает на ВУЗ обязанность компенсировать стоимость обучения за счет собственных средств. 4 июля в Олимпийском комплексе «Лужники» состоится спортивный фестиваль «День московского спорта». Гостей ждут более 20 тематических площадок, мастер-классы и большой музыкальный концерт. Как сообщили в мэрии, вход на территорию комплекса будет свободным, однако для участия в некоторых тренировках потребуется предварительная регистрация. Посетители смогут встретиться с известными спортсменами, среди которых футболисты Матвей Сафонов и Андрей Аршавин, фигуристы Евгений Плющенко и Алексей Ягудин. Для участия подготовят соревнования по ГТО, семейные турниры, занятия по стритболу, пилатесу и другим направлениям. Доллар на сегодня 74 рубля 77 копеек, евро 85,18, юань 110,97. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Программа по заявкам, а это значит ваши приветы, ваши поздравления и истории какие-то, которыми вы хотите поделиться со всем светом нашей компании «Честной». Мы вас поддержим, поаплодируем, порадуемся, потому что это душевная радиостанция, душевная наша. Вообще все. 909-955-1030. Координат пишите в Максе, отправляйте смс-очки, доступные мессенджеры используйте. Вот смотрю я, и из Коломны ребята проявляют прям какую-то активность невиданную. Хоть и подписываются именами не своими, что тоже странно, имейте это в виду. Первый раз и последний читаю. Так, Николай Корсаков, вас просили отметить и привет передать от Дмитрия. Далее хотели бы передать от Петра сообщенице, но взял и удалил он. Вот так-то. Так что, господа хорошие, бывают и у нас такие оказии. Ну что ж, вы сами выбрали свой путь и по нему идите. А теперь к хорошим. Радио «Шансон». В Таганроге живет счастливая семья Калясиных Андрей и Елена. У них сегодня 18-я годовщина свадьбы. Поздравляем! Очень приятственно. Татьяна Сергеевна передает большой привет из Подольска Елене Благининой, а также Ирине и Татьяне. Девчонки, не скучайте, все наладится и даже не переживайте.
3: Ну, я тоже в этом абсолютно уверен.
2: Вот хорошая песня, вовремя услышанная, точно выведет вас из мыслей негативных, на нужный лад настроит и сложности, трудности преодолеть поможет. Владимир Ждамиров, «Чиферок», прямо сейчас, только для вас.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: 10 до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
2: Продолжаем мы программу по заявкам, но начну я с напоминания. Заветный набор цифр, благодаря набору которых вы попадаете в прямой эфир, если, конечно, не забыли указать, от кого сообщение, ну и повод достойный. Либо привет передать, либо поздравление огласить мне нужно будет. Кстати, у микрофона Денис Денисов. 909-955-103-0. Не затягивайте, как правило. Как только я попрощаюсь, начинаю цепиться смс-очки, а у меня потом душа болит, переживаю, что не успел радиофицировать ваше сообщение. Так что давайте. Я очень люблю спать хорошо. Спокойно. И вы тоже поторопитесь, вам тоже будет приятно. Никита из Краснодарского края, город Гулькевичи, и вся семья поздравляют Наталью Александровну Грицаенко. Ей крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения желаний. Владимир, супруг, присоединяется. Мама Тамара Витальевна, брат Олег Александрович, Наталья Анатольевна, это невестка. В общем, вся семья. Вся семья сейчас вам рукоплещет и наверняка подарит. Дарочки какие-нибудь вручает. Поставьте, пожалуйста, песню «Дарите женщинам цветы». Ну, не вопрос. Джаз Даурен на подходе. Тем более, в такой-то праздник. Сделаем. Ирина, большой привет передает своей племяннице Полине, у которой сегодня день рождения. Пусть твои мечты сбываются. Не стесняйся. Их мечтать будь реалисткой. Мечтай о невозможном. А вот это правильно. Вот это абсолютно я поддерживаю. Самые невероятные вещи в этот момент сбываются, потому что мы становимся все лучше и лучше.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: извини, просто я устал.
1: Вы слушаете программу «От первого лица». По каким законам живет Нижегородская область, как эти законы принимаются и как исполняются, об этом говорят депутаты регионального парламента.
2: Добрый день, у микрофона Наталья Самородова. Сегодня у нас в гостях Владимир Беспалов, председатель комитета законодательного собрания Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу. Добрый день, Владимир Викторович.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
2: Начнем, наверное, с капитального ремонта. Это тема, которая касается всех практически. Недавно на заседании законодательного собрания обсуждали итоги работы фонда капремонта в прошлом году. Расскажите, пожалуйста, что было сделано.
3: Действительно, отчет фонда капитального ремонта, его директора и профильного министерства энергетики и ЖКХ традиционно вызывает большой интерес у депутатов, у всех, кто интересуется ходом проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Напомню, что с 2014 года региональная система капитального ремонта формировалась, начала формировать долгосрочную программу проведения капитального ремонта, потом ввели минимальный взнос на капитальный ремонт, что впоследствии позволило сформировать определенный фонд, который был потрачен, и каждый год он тратится, что называется, до нуля. Это для проведения капитального ремонта тех домов, которые включены в краткосрочный план проведения капитального ремонта, исходя из большого вот этого графика на 40 лет, который был составлен
2: в самом начале,
3: да, в 2014 году. Если говорить о минувшем 2025 году, то фонд капитального ремонта отремонтировал более 900 многоквартирных домов. Всего практически 2500 видов работ, которые были выполнены в этих многоквартирных домах. Конечно, подавляющее большинство работ — это ремонт кровли, более 400. Это инженерные сети, более 200 многоквартирных домов. Конечно, лифтовое оборудование, которое вот в 2025 году был финал той большой программы, которую инициировал Глеб Сергеевич Никитин, наш губернатор, что позволило более чем 2500 лифтов заменить в наших городах Нижегородской области. Если говорить вообще в принципе о количестве благополучателей, которые проживают в этих многоквартирных домах, то более 86 тысяч людей в значительной степени улучшили свои жилищные условия в результате проведенного капитального ремонта. На чем бы еще хотелось остановиться? Конечно, до сих пор еще остается актуальным вопросом оплата минимального взноса на капитальный ремонт. Конечно, в основном это физические лица, которые вот за весь этот период работы региональной системы капитального ремонта накопили более 3 миллиардов рублей задолженности. Конечно, с ней работает фонд капитального ремонта, она живая, то есть она не вот зацементированная там, так сказать, и стоит, она в значительной степени сокращается, но тем не менее все равно есть, так сказать, люди, собственники, а это не только физические лица, но и юридические лица, которые также должны более 100 миллионов рублей за минимальный взнос на капитальный ремонт по своему имуществу, который находится в многоквартирных домах. И здесь хотел бы еще раз сказать, что это не является каким-то желанием или нежеланием оплачивать минимальный взнос на капитальный ремонт. В соответствии с действующим законодательством, это обязанность собственников оплачивать минимальный взнос на капитальный ремонт, который впоследствии будет потрачен на капитальный ремонт мест общего пользования, кровель, фасадов, инженерных коммуникаций данного многоквартирного дома. Это очень важное и необходимое действие для того, чтобы обеспечивать нормальные условия проживания в наших многоквартирных домах.
2: Владимир Викторович, недавно вновь стала обсуждаемой тема отключения горячей воды летом. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко тоже высказалась на эту тему. Расскажите, пожалуйста, можно ли отказаться от отключений?
3: Давайте с самого начала начнем. Для чего вообще нужны вот эти 14 дней, которые в соответствии с действующим ныне законодательством позволяется ресурсоснабжающей организации прерывать поставку горячего водоснабжения потребителям? Ну, во-первых, для того, чтобы провести профилактические ремонты либо плановые ремонты, которые необходимо выполнить на том оборудовании, которое готовит эту систему горячего водоснабжения. Здесь и баки, здесь и теплообменное оборудование, насосное оборудование. Все это, скажем так, нуждается в проведении профилактического ремонта, который, в общем-то, традиционно выполняется вот в эти 14 дней. Отвечаю на ваш вопрос по поводу, можно ли их либо сократить, либо вообще как таковые исключить из нашей жизни. Да, можно. И ряд субъектов Российской Федерации идет на это. Например, в Москве с 14 дней сократили до 10, а где-то вообще происходит практически без прерыва для подания этого ресурса населению. Какие должны быть условия? Ну, во-первых, должно быть стопроцентное резервирование вот того оборудования, которое нуждается в этой профилактике. Если такое оборудование установлено, и ресурсоснабжающая организация может безболезненно переключаться, например, с этого оборудования на резервное, то, конечно, и никакого, что называется, отключения подачи горячего водоснабжения можно и избежать. Но не везде это было предусмотрено теми проектами, по которым строили данное оборудование. Поэтому, на самом деле, такая задача стоит и перед нашим комитетом, для того, чтобы либо сократить, либо в значительной степени уменьшить этот период, когда прерывается подача горячего водоснабжения. Мы для себя эту задачу поставили. Откровенно говоря, встречались и с профильным министерством, и с нашими крупными ресурсоснабжающими организациями. Они тоже готовы к этому, что называется, морально, да, но вот вопрос резервирования оборудования сейчас стоит очень остро, потому что это должно быть либо какие-то дополнительные финансирования, либо участие в какой-то программе, которая бы позволила выполнить это, потому что если говорить о тех средствах, которые получает ресурсоснабжающая организация от тарифной выручки, то там, конечно, не заложена такая реконструкция, которая бы позволила исключить вот, прерывание подачи системы горячего водоснабжения. Поэтому я точно так же, как житель Нижнего Новгорода, испытываю, так сказать, определенные неудобства в этот период, но понимаю природу этого вопроса и понимаю, что надо делать для того, чтобы его либо сократить, либо вообще исключить.
2: В завершение давайте о поддержке СВО поговорим. В вашем округе наверняка много волонтеров, которые занимаются этим. Как вы помогаете?
3: Начиная с самого начала специальной военной операции, все неравнодушные люди участвуют в сборе гуманитарной помощи, в сборе финансовых средств, в сборе каких-то необходимых фронту продуктов. И это продолжается и сейчас, практически не ослабевая вот тот поток, который поступает, тех продуктов, средств, которые, лекарств, которые собирают неравнодушные люди. Конечно, и я, и мой коллега по нашему округу Александр Олимпиевич Тимофеев активно мы участвуем в этой работе. В значительной степени на регулярной основе у нас происходит приобретение и передача нашим волонтерам, которые готовят сублимированные супа для наших солдат. В основном это в Городецком монастыре занимается этой работой, да, и мы им передаем оборудование, которое там, для сушки, для упаковки. И в Городце, и в Чкаловске, и в Сокольске, и в Заволжье есть активные люди, которые занимаются, вяжут теплые вещи. Мы регулярно приобретаем пряжу, передаем нашим уже знакомым пенсионерам. Да, пенсионерам. Это Союз пенсионеров в Чкаловске, в Сокольском, которые своими руками вяжут для наших бойцов теплые вещи. Конечно, мы на протяжении 2024-2025 годов выезжали в Донецкую Народную Республику. Нами туда было отправлена гуманитарная помощь в виде автомобиля «Нива», несколько квадроциклов отвезли туда, конечно же, лекарства, продукты питания, все то, что нам заказывали ребята, к которым мы приезжали. Поэтому, конечно, мы не остаемся в стороне и стараемся, чтобы наша деятельность была помощью нашим ребятам, которые сейчас выполняют свою сложную задачу в зоне специальной военной операции. А вообще, желающих помочь нашим защитникам и бойцам, конечно, очень много. И мы не можем стоять в стороне от этого важного дела.
2: Спасибо. И за эту работу тоже. Владимир Беспалов, председатель комитета законодательного собрания Нижегородской области по ЖКХ и ТЭК, был у нас в гостях. Спасибо.
3: Спасибо вам, Наталья. Спасибо нашим радиослушателям, которые внимательно следят за работой нашего комитета и не остаются в стороне от того, чтобы задать нам вопросы, чтобы нас в хорошем смысле слова покритиковать, потому что это всегда та обратная связь, которая показывает, в каком именно месте необходимо докрутить, куда необходимо обратить внимание для того, чтобы вот наш такой диалог был услышан, чтобы мы выполнили те задачи и те поручения, которые нам дают наши граждане.
2: До свидания.

кружится голова. Душу пленили криками, кружится голова. И нельзя зачеркнуть все, что было в прошлом.

0: кружится голова. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, плюс 17 градусов, возможен дождь. Ночью плюс 12, завтра утром ожидается малооблачное небо и плюс 15 градусов на термометре.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
4: Радио «Шансон».
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
7: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
8: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8. 2-8-0-8-2.

зверь притаился в груди, абонент недоступен 2 недели почти.

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Правительство сократит на 50 миллиардов рублей бюджетный долг еще 8 регионам. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, мера поддержки коснется Удмуртию, Волгоградскую, Московскую, Нижегородскую, Новгородскую, Новосибирскую, Рязанскую и Челябинскую области. Он отметил, что решение поможет регионам продолжать капремонт в системе ЖКХ, менять лифты в домах, расселять аварийное жилье, обновлять общественный транспорт и модернизировать населенные пункты. Минцифра обратилась в Федеральную антимонопольную службу из-за удаления приложений ВК из магазина App Store. Ведомство расценило действия Apple как политически мотивированные и являющиеся проявлением недобросовестной конкуренции. Там добавили, что министерство не получило от компании аргументированной позиции о наличии санкционных требований. Минцифре подчеркнули, что корпорация фактически игнорирует социально значимые функции удаленных сервисов, которые используются россиянами для информирования, общения, обучения, а также для предупреждения о рисках ЧС и происшествий. Минпросвещение не планировало вводить устный экзамен по географии в российских школах, но готово рассмотреть это предложение. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, сейчас учащиеся 9 классов сдают устный экзамен только по русскому языку. В 2028 году для 9-классников могут провести первый устный экзамен по истории. Он станет обязательным и будет проводиться перед основным государственным экзаменом. Он будет служить допуском ГЕ. При этом вводить такую форму проверки знаний для выпускников 11 классов Рособорнадзор не планирует. Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 77 копеек, евро 85,18, юань стоит 10,97. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Москве облачно с прояснениями, плюс 19 градусов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

вышеописанное вероятнее всего случится завтра, ближе к выходным. Ну, а пока же на календаре четверг. В целом, я полагаю, настроение уже такое. Практически пятничное. В столице 16 часов и 6 минут. Поддержим ваш настрой хорошей музыкой. На шансоне у нас далее будет Андрей Никольский, Стас Михайлов, а прямо сейчас Олег Митяев. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем хорошего дня. Тронется.

Да-да-да-да-да. Вот так и будем с вами подпевать любимым артистам в лайф-арене 14 ноября на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». И не только подпевать, тем, кому посчастливится попасть на танцпол, смогут еще и танцевать под любимые хиты. Ну а чтобы стать тем самым счастливцем, рекомендую как можно скорее заходить на наш сайт radioshanson.ru и пока в наличии еще билеты на танцпол, их приобрести. Мы ждем всех, кто старше 12 лет. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Ну а прямо сейчас в эфире «Шансона» один из участников этого душевного праздника — Григорий Лепс.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.

0: в торговом центре Добрыня.
1: Тенет в Автолиге. Трейдинг по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Тенет Автолига на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер Паусбербанк.
2: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк Вибат с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа купол цирка у гипермаркета «Лента».
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я надеюсь, что никто из наших слушателей не попадал и никогда не попадет в дорожно-транспортное происшествие. Но, тем не менее, столкновения случаются и довольно часто. За первые 5 месяцев 2026 года в России произошло свыше 12 700 ДТП на перекрестках с погибшими и пострадавшими. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Панарин. За весь прошлый год на перекрестках в России зарегистрировали свыше 40 тысяч ДТП. В них погибли 2400 человек. 51,5 тысяча получили ранения. Сейчас одним из ключевых инструментов работы с нарушителями являются штрафы за нарушение правил. Но в госавтоинспекции не считают административные наказания водителей правильным инструментом для повышения безопасности дорожного движения. Главное водителям знать ПДД. А задача госавтоинспекции в рамках национального проекта – создавать безопасные условия на проезжей части для всех участников дорожного движения, уточнил Панарин. Это самая логичная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть в нарушении работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол, комплексную поддержку вен. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного звездочка 125. И узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 125. И узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: дача.
1: Евгений Григорьев на шансоне. Вот все-таки замечательно, что в нашем с вами жизненном пространстве существуют выходные, когда можно встретиться со своими друзьями, поговорить о чем-то абсолютно непринужденно, не касающемся.

бизнесе, ни работы, ни вот этих вот бытовых забот. Вот когда просто и легко идет беседа, значит, вы в компании людей, которым можно доверять. А кто это, как не друзья? Я желаю вам приятных встреч в ближайшие дни. Проведем их, я надеюсь, вместе в компании любимых исполнителей на шансоне. Прямо сейчас послушаем Виктора Королева и переходим в новый час. 16:49, точное столичное.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погоды будет облачно и плюс 12 градусов. Завтра утром малооблачно и плюс 15, а днем воздух прогреется до плюс 20.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8270.

клянется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается,

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Ограничения разной степени жесткости на продажу топлива на сегодняшний день действуют уже в 30 российских регионах. Как сообщает РБК, применяются разные меры. От лимита на отпуск бензина и дизеля в одни руки, обычно 20-40 литров на автомобиль, и запрета на заправку в канистры, до приоритета отпуска горючего для общественного транспорта, экстренных и коммунальных служб. Такие решения региональные власти называют временными, объясняют необходимостью сдержать ажиотажный спрос и стабилизировать ситуацию на фоне перебоев с поставками и роста нагрузки на топливный рынок. Российские семьи могут получить компенсацию за летний лагерь. Как рассказала доктор юридических наук Людмила Айвар, господдержка семей через частичную компенсацию стоимости путевок – важная социальная мера. Условия и окончательная сумма зависят от региона, поскольку единой федеральной компенсации для всех семей не существует. При этом в некоторых субъектах страны, например, в Москве, бесплатные путевки в лагерь могут получить лауреаты и победители олимпиад по разным предметам. На Кубани родители, самостоятельно купившие путевку, могут получить компенсацию, а в районах Крайнего Севера – отдых детям могут организовать за счет работодателей, родителей, а также региона. Медики напоминают, что квас можно классифицировать как слабоалкогольный напиток. Концентрация алкоголя в нем достигает 1,2%. По словам старшего преподавателя медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александра Умнова, несмотря на то, что квас – традиционный летний напиток, иногда он может стать причиной легкого опьянения и даже привести к тяжелому отравлению. Особенно нужно быть осторожным при покупке разливного кваса. При перевозке напитка, которые содержатся в бочках, часто не соблюдаются санитарные условия. Доллар на сегодня 74 рубля 77 копеек, евро 85,18. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Его Величество Михаил Шуфутинский в начале нового часа на волнах летнего шансона. Сегодня 25 июня, а в столице 17 часов и 6 минут. По-прежнему в студии для вас я, Ирина Сотникова. Желаю хорошего дня и прекрасного настроения в компании любимых артистов. Прямо сейчас эфир продолжит Александр Розенбаум, мечта блатного поэта.
1: В чулках телесного цвета

мне рассказала об этом. Моя красивая бабка.

Михаил Круг и Вика Цыганова на шансоне «Дорога дальняя». Что касается таких вот дорог, многие планируют поездку к морю, на юга. Конечно же, главная летняя дорога – это трасса М4 Дон. Так вот, на специализированном портале опубликовали целую схему, как быстро добраться до моря из Москвы. Да, нужно рано утром выехать и примерно к 9 утра оказаться в Воронеже. Дальше самый сложный и длинный перегон до Ростова-на-Дону. Тут опытные водители рекомендуют оценить свои силы и, если это необходимо, вам будет остановиться на ночлег. Ну, а после финальный рывок, но в этом году еще есть нюанс в виде ремонтных работ под Ростовом-на-Дону. На мой взгляд, не только в этом году, там какой-то вот перманентный ремонт, но, дай бог, скоро он все-таки закончится. Всем, кто сейчас в дороге, счастливого пути, ни гвоздя, ни жезла.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. УКРН П 304-526-011-800-121.
6: А можно по-русски?
7: Конечно. Ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
8: Автолига. Сударыня, сегодня в программе «Отдых» созерцание участка и полное игнорирование списка дел.
9: А сорняки?
8: Я попросил их не беспокоить вас до понедельника. Садовая мебель в ордере. Для тех, кто хочет чувствовать себя хозяйкой загородного княжества хотя бы по выходным. Полный ассортимент ищите в ордере.
10: Давай поспорим. На что? Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
11: Уже нашел.
10: И новые автомобили есть?
11: Есть.
10: И выгодный кредит?
11: Есть.
10: И безопасная сделка?
11: Есть.
10: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
11: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
10: Так не бывает.
11: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Оденься.
1: Ну и действительно, праздник, который в этом году случится с 24 по 30 октября в Турции, мы проведем вместе в компании не только Евгения Кемеровского, но и Михаила Шафутинского, и Михаила Бублика, и Султана Лагучева, Алексея Брянцева, и Тамары Кутидзе, и других любимых наших с вами шансонье. Мы приглашаем всех ценителей жанра на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Я напомню про особое предложение для семей. При бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают совершенно бесплатно. До конца акции у нас осталось меньше недели, поэтому поторопитесь. Подробная информация для лиц старше 12 лет на нашем сайте radioshanson.ru.

0: Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Легендарная группа «Лесоповал» остается менее 2 дней уже в ближайшую субботу. Лесоповальцы ждут вас в столичном академ-джаз-клубе. Всех, кто старше 18 лет, мы приглашаем, чтобы насладиться живым камерным звучанием, прекрасной акустикой, ну, конечно, любимыми песнями. 27 июня, академ-джаз-клуб, группа «Лесоповал».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно и плюс 12 градусов. Завтра утром малооблачно и плюс 15, а днем воздух прогреется до плюс 20.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57.
6: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
7: Серьезно? Так дешево?
6: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
7: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шансон.
1: 6:00 вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева, здравствуйте. Самозанятые и индивидуальные предприниматели смогут работать через цифровые платформы с одним заказчиком только 60 часов в месяц. Если они превысят этот показатель, платформа будет обязана временно приостановить прием и выдачу заказов. При этом количество компаний-заказчиков не ограничивается. Норма о лимите часов распространяется на такие отрасли, как строительство, складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, розничная торговля, обслуживание зданий и придомовых территорий, производство пищевых продуктов и другие. Документ вступит в силу с 1 октября 2026 года и будет действовать до октября 2032 года. Между городами России и Белоруссии запустят новые пригородные поезда. Планируется открытие маршрутов Великие Луки-Полоцк, Брянск-Гомель. Напомню, пригородные поезда Смоленск-Орша и Смоленск-Витебск запустили 2 апреля. Общее время в пути между Смоленском и Витебском составляет 2 часа. От Смоленска до Орши – 1 час 40 минут. Отмечается, что за полтора месяца электрички перевезли свыше 11 тысяч пассажиров. В Нижегородской области продолжается масштабная работа по сохранению историко-культурного наследия. С 2018 года в регионе отреставрировано более 870 объектов культурного наследия. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По словам главы региона, это как масштабные проекты, так и бережное возвращение к жизни зданий, которые оказались уже утраченными. В области действует региональный стандарт сохранения объектов культурного наследия и единый портал исторической недвижимости для инвесторов. Нижегородки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений. На втором месте бизнесмены, на третьем – стоматологи. В топ также попали инженеры, юристы и адвокаты, военные программисты и пилоты. Об этом пишет Афиша Дейли со ссылкой на исследование. Среди врачей самыми привлекательными женщины назвали хирургов. Известно, что женщины связывают профессию врача с интеллектом, ответственностью и умением сохранять спокойствие в сложных ситуациях. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Эх, ну какая композиция? Ну, актуально во все времена на Руси, как мне кажется. Дядя Вова, автор-исполнитель Сергей Трофимов на шансоне только что. Продолжает Алексей Брянцев лирическая песня. Как долго я тебя искал, я вас не ищу. Вы всегда рядом со мной 24/7 на шансоне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Разгулялась волна.
4: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепко.

Стас Михайлов, Артик Астин, шансоне «Возьми мою руку», казалось бы. Ну что такого, взять человека за руку? А ведь на самом деле тактильность – это маленький секрет крепких отношений. Вот, например, после ссоры стоит одному обнять другого, и все, лед тает. И это не магия. Это язык, который наш мозг понимает совершенно без слов. Оказывается, он запрограммирован реагировать на тактильность, как на сигнал безопасности. Вот так. В этот момент вырабатывается окситоцин, гормон привязанности, снижается гормон стресса, и вообще тело переходит в режим отдыха и восстановления. Так что всем желаю без исключения этим вечером крепких объятий. У нас на шансоне далее «Штар», композиция «Джоя».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Озеро Светлоярское. Свежий воздух и атмосфера спокойствия. Рядом с озером строится жилой комплекс «Светлоярский парк». Современные квартиры уже доступны в рассрочку на выгодных условиях. «Светлоярский парк». Запомните название. Ищите в интернете. «Светлоярский парк. Жизнь у озера». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик ЖВС проект».
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: А можно по-русски?
7: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
8: Автолига.
9: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООСЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
10: Давай поспорим.
11: На что?
10: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
11: Уже нашел.
10: И новые автомобили есть?
11: Есть.
10: И выгодный кредит?
11: Есть.
10: И безопасная сделка?
11: Есть.
10: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
11: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
10: Так не бывает.
11: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Купить сейчас новый автомобиль – это довольно дорогое удовольствие. Отдать сразу несколько миллионов рублей за машину удается далеко не всем. Одной из ключевых проблем при этом является стремительное старение автопарка. По оценке аналитического агентства «Автостат», почти 70% российского автопарка приходится на машины старше 10 лет. Этот показатель вырос с 2015 года более чем на 20%. Из общего числа машин порядка 8 миллионов автомобилей возрастом от 5 до 10 лет и только 5 миллионов 250 тысяч машин младше 5 лет. Свою обеспокоенность по данному вопросу выражают и в госавтоинспекции, сообщая о том, что пожилые автомобили не оборудованы достаточным количеством систем безопасности. Напомним, ранее стало известно, что власти намерены усовершенствовать систему техосмотра автомобилей и закрепить механизм запрета их эксплуатации в случае неисправности. Соответствующие поручения правительства прописаны в плане мероприятий для реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Это самая грустная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Самсон. Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июля по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский,

0: начнется в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Ой, милый Ваня, я гуляю по Париже.

все. Короткие ночи пошли, так сказать, на прибыль. К сожалению, вот я считаю, было бы справедливо, если бы они начали прибавляться, ну, как минимум, в августе, чтобы летние дни от заката до рассвета можно было бы проводить на свежем воздухе, наслаждаться солнцем, любимыми песнями на шансоне в любой момент, занимаясь спортом, прогуливаясь по парку, ну, или же взращивая овощные культуры в любимом огороде. Почему нет? Главное, что это бесплатно. У нас на шансоне «Любовь за плату» прямо сейчас в исполнении Александра Левшина.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно и плюс 12 градусов. Завтра утром малооблачно и плюс 15, а днем воздух прогреется до плюс 20.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
6: Серьезно? Так дешево?
5: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
6: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама, не оферта.
7: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
8: 877-988. Максимум даем, минимум просим.
9: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
10: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
11: Говори, откуда ты его взял? Где? Где ты купил такой крутой бассейн с джакузи?
12: В ордере! В ордере! Там еще куча моделей!
11: Плескайся! А я поехал за бассейном. Каркасные, надувные и даже бассейны с джакузи в наличии в ордере.
13: Давай поспорим.
14: На что?
13: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
14: Уже нашел.
13: И новые автомобили есть?
14: Есть.
13: И выгодный кредит?
14: Есть.
13: И безопасная сделка?
14: Есть.
13: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
14: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
13: Так не бывает.
14: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А. Корпус 1.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Правительство установило месячный лимит на рабочие часы для самозанятых. По информации «Известий», с октября самозанятые россияне не смогут работать более 60 часов в месяц в течение полугода с одним и тем же заказчиком. Данная мера должна подтолкнуть сотрудников к заключению полноценных трудовых договоров. Контролировать соблюдение лимита должны будут операторы агрегаторов, таких как «Яндекс.Смена» и «Авито.Подработка», которые дают самозанятым короткие задания с быстрой подработкой. Постановление будет действовать до 1 октября 2032 года. Госдуме предложили предоставлять отсрочку платежа за обучение в ВУЗе для беременных и одиноких матерей. По задумке депутатов, сумма отсрочного платежа могла бы включаться в индивидуальный график оплаты без начисления штрафов и пени на период отсрочки. Парламентарии также предложили рекомендовать образовательным организациям закреплять в договорах или дополнительных соглашениях условия о том, что предоставление отсрочки не является основанием для ограничения посещения занятий, прохождения промежуточной аттестации и пользования образовательной инфраструктурой. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник — всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон»: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Вороваки», а также новые звезды душевного жанра — Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимых музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на завтра 75 рублей 63 копейки, евро 85 77. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Евгений Григорьев. В начале нового часа на шансоне. Я уверена, что у многих из вас в душе не только любовь к родителям, к детям, к супругам, конечно же, но и к прошлому осталось какое-то чувство трепета, нежности. Вот я имею в виду друзей детства, с которыми общаешься уже, ну, не так часто, прямо скажем. Одноклассников своих, однокурсников, с которыми пройдено немало, чего только не случалось в эти годы. Ну, вот, собственно, об этом нам с вами расскажет Александр Маршал в песне «Наш класс». По-прежнему с вами Ирина Сотникова. Всем отличного вечера.
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Теннет. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Теннет приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Теннет. Пройдите тест-драйв Теннет Т4Л и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. Теннет Т4Л. Этим летом все точно сложится.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: 2020 году.
1: Маэстро Александр Новиков на шансоне. Я всем желаю отличной памяти. Не забывайте голосовать в нашем хит-параде «Радио Шансон» за любимых артистов. Сейчас Александр Новиков на первом месте, а продолжит Александр Буйнов.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.

0: торговом центре «Рояль» на Петрищево 4.
1: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООСЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Переключай лето на максимум. В «Автолиге» праздник. В программе «Угощение», яркие развлечения и шанс получить новенький велосипед. Встречаемся в «Автолиге» на Московском шоссе 243 27 июня в 2 часа дня. Подробности 266-26-45.
3: 18+.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82 42.
6: У поручика

жанровый шансон. Виктор Чупретов на волнах самого душевного радио. С кухонькой, конечно, немало связанной истории в нашей с вами жизни. Кажется, что вообще самое интересное и порой главное происходило именно в этой части жилища. Психологи говорят, что кухня в каком-то смысле даже заменяет человеку древний костер. Там, где еда и тепло, там по умолчанию хорошо. И часто она формирует, кстати говоря, свои какие-то постоянные ритуалы. Да? Мы же с вами возвращаемся к музыке, тоже такой немного ритуально-зодиакальный. Верю в гороскоп, рада рай, продолжает эфир.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

повезет на самом деле тем, кто не станет затягивать с покупкой билетов на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арене. Сейчас еще пока можно выбрать лучшие места на нашем сайте radioshanson.ru, так что не стесняйтесь, заглядывайте. Конечно, те, кому уже исполнилось 12 лет. Ждем вас на «Разгуляе». А Рита Виноградова уже ждет, пока уступлю ей студийный микрофон. С вами Ирина Сотникова. Я прощаюсь до следующей недели. Вот там у нас уже и Роман Шахов появится. Так что ждите городские встречи уже в следующий вторник. Все, пока. Пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погода будет облачно и плюс 12 градусов. Завтра утром малооблачно и плюс 15, а днем воздух прогреется до плюс 20.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
6: Серьезно? Так дешево?
5: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
6: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
7: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
8: Я пропою, звонки всем максимум дают.
9: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
10: А можно по-русски?
11: Конечно, ведь «Ли Авто» теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд «Лисян» L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Ли Автолига Афонина». НДС и гарантия 3 года.
12: «Автолига». Медэстетика. Мужские дни для самых притязательных. Медэстетика. Удаление шрамов, рубцов, татуировок, мешков под глазами с заметным быстрым результатом. Медэстетика. Безболезненно и конфиденциально. Медэстетика. Горького 77. Медэстетика. Запишись на консультацию.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. Днем, вечером и ночью на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Шансон.
1: 20:00 в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева, здравствуйте. Минтранс расширяет список регионов, где разрешено движение беспилотных трамваев. К запущенному 2 года назад в Москве и Санкт-Петербурге эксперименту присоединятся Нижегородская и Свердловская области. Полностью беспилотного движения не будет. Для контроля за действиями систем в кабине должен находиться водитель-испытатель. Эксперты считают, что такой сценарий подходит практически для любого города, но полностью беспилотные перевозки надежнее тестировать в метро. Нижегородская особая экономическая зона «Кулибин» сохранила место в топ-3 рейтинга клиентоориентированных индустриальных парков и особых экономических зон. При составлении рейтинга учитывались 3 параметра. Услуги, туда входит выкуп, аренда земельных участков, продажа и аренда готовых помещений, а также стоимость ресурсов и информационная открытость. По итогам оценки экспертов, суммарно нижегородская площадка набрала чуть больше 94 баллов из 100 возможных. В прошлом году этот показатель составил 92,5 балла. Рост стал возможен за счет параметра услуги, набравшего 100 баллов. До 28 июня нижегородцы смогут наблюдать вечерние полеты аэростатов над Борской поймой. Время взлета с 19:40 до 20:10, приземление до 21:00. Точное место старта будет определяться, исходя из фактического направления ветра, сообщают организаторы. Решения о взлетах будут приниматься пилотами самостоятельно в целях безопасности. Также уточняется, что в эти дни пройдет чемпионат Нижегородской области по воздухоплавательному спорту. В Госдуме предложили ввести льготы на посещение общественных бань во время отключения горячей воды. Такое мнение высказал депутат Госдумы Игорь Антропенко. Он отметил, что в период отключения горячей воды граждане, по сути, становятся в один ряд с льготниками, проживающими в помещениях без системы горячего водоснабжения. Поэтому для них на это время и стоит ввести данную льготу. На этом выпуск новостей завершен. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Огонь у нас в крови, мы помним об этом и не забываем. Группа «Лесоповал» в эфире радио «Шансон». Я Рита Виноградова. Приглашаю вас провести увлекательный музыкальный вечер вместе со мной. Обещаю любимые хиты, артисты, уют и душевное тепло здесь, на любимой волне.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

лучше против ничего женщине не говорить, а обратить внимание, оглядеться и увидеть цветы 24. А для кого они работают? Для вас, дорогие мужчины. Просто зайдите туда, возьмите букет и домой. А домой с пустыми руками. И вообще, к любимым женщинам не ходят с пустыми руками.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
6: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

А я знаю, что все, кто прямо сейчас на волне радио «Шансон», любят веселиться и зажигать. Поэтому спешу пригласить всех ценителей душевной музыки на легендарный праздник. Это всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Уникальный вечер, где можно будет расслабиться. Наконец, можно будет расслабиться, отдохнуть и потанцевать. Состоится он 14 ноября в столичной лайф-арене. И на сцену выйдут легенд радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Возрастное ограничение 12+.

0: за границей.
1: Вы настроены на правильную волну. Радио Шансон. Продолжаем отличный вечер. И пусть сегодня у каждого из вас будет повод улыбнуться, порадоваться, а приумножать настроение будем в следующем часе. Время приветов, истории, поздравлений.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погода будет облачно и плюс 12 градусов. Завтра утром малооблачно и плюс 15, а днем воздух прогреется до плюс 20.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

И вот он наступил, долгожданный час, где можно по-настоящему высказаться. Здесь привет и поздравления и самые душещипательные истории. Кстати, я тоже хочу высказаться. Завтра какая красивая дата. 26.06.2026 год. И я как-то вот поздно спохватилась, но уже не успею завтра выйти замуж. Еще нужно жениха найти, а времени мало. Поэтому у кого завтра будет такая дата, мы вас поздравляем. Сегодня, 25 июня, отмечается несколько необычных праздников. День улыбки незнакомцу, день дружеского общения и день маленьких радостей. Чувствуете, какая высокая концентрация добра? Повод вспомнить, когда вы последний раз улыбались незнакомцу. И пишите сообщение плюс 7 909 955 103 и 0. Пишет нам уже Георгий Королев. Привет Наталье, Екатерине, Роману, Владимиру Владимировичу Королеву. Сидим в гараже, шансон. Слушаем. Спасибо большое. И вам огромное спасибо, что слушаете нас. Еще одно успеем сообщение прочитать. Я сейчас отдыхаю в солнечном гостеприимном городе Нальчик. Здесь познакомилась с душевной радушной Рушаной из Уфы. Передайте ей огромную благодарность за отличный отдых. Отдыхаем весело, познавательно от Светланы из города Москвы. Ну, это замечательно отдыхать. Желаем вам хорошего отдыха. И прямо сейчас для всех радиослушателей душевная песня.

0: на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Час тепла, любви и радости на радио Шансон. Здесь разрешается поздравлять, благодарить, признаваться в симпатии, в любви, в ваших чувствах и даже мириться. Сообщение нужно отправить на номер +7 909 955 103.0. Обычный смс-портал Макс. Все принимаю. Привет для Ольги Борисовой из Юков. Сидим на террасе, отдыхаем. Передаю привет своему брату Борису Сертакову из Санкт-Петербурга. У нас сегодня годовщина, как начали встречаться с моей любимой девушкой Анюткой. Любимая моя, девочка моя, спасибо тебе, что ты у меня есть. А за этот год я стал самым счастливым человеком. Какие правильные слова. Я люблю тебя, милая моя. Завтра мы поедем в Москву на выходные. Пишет Эдуард, сегодня у меня день рождения, а я приехал в родной город Бердянск, отмечаю в кругу любимой семьи, хочу передать им привет, поблагодарить за то, что они у меня есть. Самые искренние поздравления для вас, Эдуард, от радио Шансон. Просто будьте счастливы. Еще одно сообщение, привет Георгиевску, а завтра моя дата, день рождения, 26.06.26. Всем крепкого здоровья, написала Анна Колобова. И для вашего настроения прямо сейчас песня.

Нижегородская реклама на радио «Шансон».

0: торгово-развлекательном центре «Атолл».
1: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
2: Серьезно? Так дешево?
1: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
2: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
3: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: А можно по-русски?
5: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
6: Автолига. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

пишет нам Павел: передайте привет моей бывшей жене. До сих пор ее люблю. Эх, Павел, Павел, ну как же так получилось? Мы переживаем вместе с вами. Далее передайте привет моей тете Глушаковой Елене в Екатеринбург. Готовлюсь к выходному, готовлюсь к выходу на работу после трехмесячного больничного. Страшно, жутко, но есть друзья на просторах Родины, которые меня поддерживали и во время больничного, и сейчас продолжают это делать. А как это важно. Прошу передать им привет, а также моему любимому мужу Илье, который был и остается рядом. Елена из Королева. Елена, мы отправляем вам лучи поддержки, не переживайте, все у вас получится и все будет хорошо. Хочу передать привет моей любимой семье, дочке Виктории, любимой супруге Ольге. Мы только вернулись с отпуска с нашего любимого Геленджика. Сейчас отдыхаем на даче. Ничего себе, отдых и дача, как здорово. Всем большой привет, обожаем вас, любящий папа и муж Игорь Богатов. Ну и специально для хорошего настроения. Следующая песня.

Территория добрых слов прямо сейчас здесь, на радио Шансон. Плюс 7-909-955-103-0. Если давно собирались передать привет любимой бабушке, лучшему другу, соседу, бывшему, может быть, или признаться в любви, сейчас самое подходящее время. Жду и ловлю ваши приветы с любовью. Добрый вечер, любимая радио Шансон. Передайте привет моей любимой Наталье Поляковой. Я тебя очень люблю, сильно люблю. Богиня моя. И деткам Диме и Ваньке большой привет. Также Любови Николаевне от Михаила. Привет коллеге, которая едет сейчас домой. Ирина, почему вы не забрали свой зефир? Протестую и расстраиваюсь. Далее завтра с мужем и сыном улетаем в Египет. А сейчас жарим шашлыки и сидим у костра после баньки в предвкушении отпуска. Поставьте нам какую-нибудь хорошую песню в дорогу от Натальи из Самары. Вам отличной дороги и хорошей песни специально для вас. Thank you.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

своевременно, и мы завершаем час приветов. И знаете, для счастья нужно совсем немного расслабиться вечером, во-первых, послушать спокойно любимую песню здесь на радио Шансон и получить привет от дорогого человека. Сегодня очень чудный день для Леночки из Кирова. Сегодня у нее дочка достигла

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погоды будет облачно и плюс 12 градусов. Завтра утром малооблачно и плюс 15, а днем воздух прогреется до плюс 20.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
7: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
8: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
9: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
10: Переключай лето на максимум. В «Автолиге» праздник. В программе «Угощение», яркие развлечения и шанс получить новенький велосипед. Встречаемся в «Автолиге» на Московском шоссе 243 27 июня в 2 часа дня. Подробности 266-26-45.
11: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Григорий Лепс в начале музыкального часа на радио «Шансон» в студии Риты Виноградова. Знаете, одна из самых приятных летних привычек – это выйти медленно после работы и никуда не спешить. Просто погулять, подышать. Мир постоянно требует безумной скорости. Беги, беги, что-то делай. А счастье-то любит неспешность. Я предлагаю прямо сейчас немного выдохнуть, посвятить время себе и послушать хорошую музыку. Далее Стас Михайлов с песней «Родная».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей

0: категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

загадываем желание. Иногда достаточно сделать один шаг навстречу мечте, чтобы жизнь начала меняться. Всем отличного завершения дня. Продолжим слушать хорошую музыку здесь, на волне радио «Шансон».

0: как бывшая жена, случайная и запланированная встреча, и от волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху, и привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
3: Давай поспорим.
4: На что?
3: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
4: Уже нашел.
3: И новые автомобили есть?
4: Есть.
3: И выгодный кредит?
4: Есть.
3: И безопасная сделка?
4: Есть.
3: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
4: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
3: Так не бывает.
4: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
5: Озеро Светлоярское. Свежий воздух и атмосфера спокойствия. Рядом с озером строится жилой комплекс «Светлоярский парк». Современные квартиры уже доступны в рассрочку на выгодных условиях. «Светлоярский парк». Запомните название. Ищите в интернете. «Светлоярский парк. Жизнь у озера». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик ЖВС проект».
6: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
7: Сударыня, сегодня в программе «Отдых» созерцание участка и полное игнорирование списка дел.
8: А сорняки?
7: Я попросил их не беспокоить вас до понедельника.
9: Садовая мебель в ордере. Для тех, кто хочет чувствовать себя хозяйкой загородного княжества хотя бы по выходным. Полный ассортимент ищите в ордере.
10: А можно по-русски?
11: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
12: Автолига. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Липик с песней «Женат» продолжает наш совместный вечер. У меня есть отличная новость для всех ценителей шансона по-русски. Приглашаем на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белик». Для вас выступит Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский и многие другие. Особое предложение действует для семей только при бронировании тура в июне. Дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Поэтому давайте отправимся в путешествие вместе. Подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет.

Сюткин Валерия с песней «Черный кот». И по данным психологов, один из лучших способов поднять настроение – сделать что-то приятное для другого человека. И самое удивительное, что это работает мгновенно. Так что, если хотите почувствовать себя счастливее, подарите кому-нибудь немного тепла. Я дарю вам свое тепло. С вами была Рита Виноградова. Желаю легкого вечера и ночи. Пока-пока.

0: только любовь.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.

0: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погоды будет облачно и плюс 12 градусов. Завтра утром малооблачно и плюс 15, а днем воздух прогреется до плюс 20.
1: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
4: Теннет в Автолиге. Трейд-ин по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Теннет Автолига на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер Паусбербанк.
5: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
2: Говори, откуда ты его взял? Где? Где ты купил такой крутой бассейн с джакузи?
3: В ордере! В ордере! Там еще куча моделей!
2: Плескайся! А я поехал за бассейном. Каркасные, надувные и даже бассейны с джакузи в наличии в ордере.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Давай поспорим.
6: На что?
5: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
6: Уже нашел.
5: И новые автомобили есть?
6: Есть.
5: И выгодный кредит?
6: Есть.
5: И безопасная сделка?
6: Есть.
5: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
6: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
5: Так не бывает.
6: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: И что тут знает, что такое воля, кто выл по волчьи в четырех стенах, кто задыхает.

Не хочется в неволе умирать, а ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно и плюс 12 градусов. Завтра утром малооблачно и плюс 15, а днем воздух прогреется до плюс 20.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Внимание, акция! Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград. 234-03-77.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.
2: Большие зеркала, ныряло солнце, словно в омут. Девчонка подошла, ей с платьем зеркала помогут. Шкаф старый заскрипит, и где-то на далекой

0: реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количеству призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: ночь.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Туне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

сотню тонн породы. Нас завалило 200 метров. Мы ждем, листаем свои годы. Здесь нет закатов, нет рассветов.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.